3.16 в столице, это Bad Boys Blue на Retro FM и их хит на тему того, как все-таки нужно чувствовать близкого человека рядом. Что касается того, кто сейчас рядом, с вами рядом я, Андрей Мореев. Доброй ночи, здравствуйте. Скоро Смоки и Сьюзи Кватро. Отпетые мошенники, Рики и Повери на Ретро-ФМ.

0: Вот когда слышу песню, подобную этой песне, нежно мною любимой группы Crowded House, всегда испытываю то самое состояние, то самое чувство, которое испытал, когда только-только начинал работать на радио. Это вот то чувство, когда песня тебе безумно нравится, и ты стремишься поделиться ею с окружающим, причем как можно большим количеством окружающих. Вот примерно так. 3.42 в столице, дальше Сиси Кетч, Абба и веселые ребята на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Как надо встречать утро, друзья? Ну, во-первых, оптимистично, а во-вторых, уже, ну, в достаточной степени проснувшись. Насчет просыпания – это уже дело физиологии, а насчет оптимизма здесь Ретро-ФМ может помочь весьма и весьма. Утренний экспресс, друзья, уже приглашает своих пассажиров и попутчиков в направлении доброго, бодрого утра.

0: 4 утра в Москве. Это означает, что утренний экспресс отправляется в путь. Присоединяйтесь.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Ну вот видите, друзья, кто-то уже только-только-только просыпается, а у нас тут уже шуба-дуба и прочие несерьезности. 4 часа и 6 минут в столице. Это Иванушки Интернешнл на Ретро-ФМ. Меня зовут Андрей Мареев. Утренний экспресс начинает свое путешествие. Первая станция — гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 9 июня на календаре, вторник. Проведите утро спокойно, ближе к полудню появится желание действовать и начинать что-то новое. Овны. Внутреннее чувство правильного пути надежнее, чем точный, но чужой план. Тельцы. Сегодня вы заметите важные психологические установки, требующие изменений. Это станет шагом к решению проблемы. Близнецы. Ваша идея может вызвать отклик единомышленников и вместе с ним наткнуться на возражения. Раки. Ощущение верного направления в делах сейчас важнее детального плана. Доверьтесь ему. Львы. Выход за рамки привычного маршрута принесет неожиданные и ценные открытия. Девы. Четкая и спокойная речь поможет договориться, хотя чужие условия могут требовать уступок. Весы. Доброта всегда возвращается доверием и уважением. Скорпионы. Обратите внимание на сигналы организма. Здоровье всегда важнее всего. Стрельцы. После полудня придет желание реализовать проекты, а не просто мечтать. Позвольте себе начать что-то прямо сейчас. Козероги. Разговор с кем-то из близких о важном может быть сложным, но сам факт его начала уже что-то поменяет. Водолеи. Полет фантазии сегодня может быть остановлен сдерживающими факторами и непониманием. Рыбы. Интуиция подскажет верные решения в материальном плане. Доверяйте себе. Это откроет новые возможности.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

И полетели. Утренний экспресс — это почти тот же дельтаплан, только народу больше помещается. Валерий Леонтьев на Ретро-ФМ. Четверть пятого утра. Меня зовут Андрей Мареев. Рад пожелать вам приятного утра, может быть, даже пробуждения. А если кто-то еще и не спал все это время, ну что ж, такие герои тоже есть среди нас. Скоро и Type, и Eurythmics на Ретро-ФМ.

0: Весьма подходящее время для того, чтобы ознакомиться с ежедневником, как мы и привыкли, во время следования утреннего экспресса.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 9 июня, год 2026, вторник. В этот день, в 1672 году, родился Петр I, первый российский император, великий реформатор и основатель города на Неве. Человек, сформировавший основные направления развития российского государства в XVIII веке. Один из наиболее ярких государственных деятелей в истории России. Его могучая, не знающая покоя натура вывела страну на новую дорогу и сделала Россию одной из главных держав Европы. Юбилей, 65 лет, сегодня отмечает американский актер, писатель, режиссер Майкл Джей Фокс. Всемирная известность к нему пришла после выхода на экраны телесериала «Семейные узы» и фантастической кинотрилогии «Назад в будущее», где он сыграл главного героя Марти Макфлая. Всего в копилке артиста 3 награды Эмми, Золотой глобус, 2 премии гильдии киноактеров США и 2 десятка номинаций на престижные кинопризы. На Голливудской аллее славы у Фокса персональная звезда. И сегодня день рождения также отмечает мультиперсонаж Селезень Дональд Дак. Именно в этот день, в 1934 году, вышла первая короткометражка с участием этого диснеевского героя. Мультфильм назывался «Маленькая мудрая курочка». В этот день, в 1904 году, первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр. Произошло это в концертном зале Queen's Hall в центре Лондона. Были исполнены произведения Бетховена и Вагнера. Это был первый концерт оркестра, признанного впоследствии одним из лучших в мире. Интересный факт. С 1912 года Лондонский симфонический оркестр сыграл и записал более 200 саундтреков для кино, среди которых, например, музыка к фильмам «Звездные войны», «Индиана Джонс», «Супермен», «Титаник», «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря» и другие.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Как видно, а вернее слышно, некоторые любят погорячее, и речь идет вовсе не о чае и не о кофе. Donna Summer на Retro FM, 4 часа и 42 минуты. Дальше услышим Патрисию Касс, Андрея Миронова с песней из фильма «12 стульев» и Роберта Майлза на Retro FM.
1: Retro FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: Retro FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Новый день.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: окружающие могут встречаться, влюбляться, расставаться, ходить на работу, заниматься какими угодными важными и не очень важными делами, а мадемуазель будет продолжать петь блюз и делать это превосходно. Равно как и другие песни, она поет тоже, ну, совершенно на ура. Патрисия Каас на Ретро FM, 4 часа и 55 минут. Всем доброго утра, друзья.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена

0: все побежали, а мы поехали на утреннем экспрессе в направлении доброго бодрого утра под музыку Ретро FM. Жан-Мишель Жар прямо сейчас, то есть в 5 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Предлагаю немножечко притормозить для того, чтобы ознакомиться с астрологическим прогнозом.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 9 июня, вторник. Проведите утро спокойно. Ближе к полудню появится желание действовать и начинать что-то новое. Овны. Внутреннее чувство правильного пути надежнее, чем точный, но чужой план. Тельцы. Сегодня вы заметите важные психологические установки, требующие изменений. Это станет первым шагом к решению проблемы. Близнецы. Ваша идея может вызвать отклик единомышленников и вместе с тем наткнуться на возражения. Раки. Ощущение верного направления в делах сейчас важнее детального плана. Доверьтесь ему. Львы. Выход за рамки привычного маршрута принесет неожиданные и ценные открытия. Девы. Четкая и спокойная речь поможет договориться, хотя чужие условия могут требовать уступок. Весы. Доброта всегда возвращается доверием и уважением. Скорпионы. Обратите внимание на сигналы организма. Здоровье всегда важнее всего. Стрельцы. После полудня придет желание реализовывать проекты, а не просто мечтать. Позвольте себе начать что-то прямо сейчас. Козероги. Разговор с кем-то из близких о важном может быть сложным, но сам факт его начала уже что-то поменяет. Водолеи. Полет фантазии сегодня может быть остановлен сдерживающими факторами и непониманием. Рыбы. Интуиция подскажет верные решения в материальном плане. Доверяйте себе, это откроет новые возможности.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро FM. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну вот оно и подоспело, то самое время, друзья, когда уже можно начинать делиться чем-нибудь таким хорошим, позитивным, правильным, тем, чего так часто в жизни не хватает многим из нас. Поэтому давайте придем на помощь страждущим, как говорится. Расскажите о своих позитивных планах, о том, что хорошего в вашей жизни уже произошло, о том, что вы прямо сейчас вот готовите своими руками хорошее, я уж не знаю, к производству. Или же сюрприз какой-нибудь близким делаете хороший. Все-все-все. Пишите в наш канал в Максе и в смс-ке на номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, в смс-ках в начале слова писать RetroFM. И во всех сообщениях, пожалуйста, друзья, подписывайтесь. То есть называйте свои имена, фамилии. Желательно также указывать телефон и название города. Это для того, чтобы к автору самого позитивного, на мой взгляд, сообщения без проблем смог отправиться тостер, то есть подарок от Retro FM. Ну, я думаю, с этим все решили. Жду от вас сообщений. Поехали.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Retro FM.

0: Половина шестого утра в столице. Это дуэт Баккара на Ретро-ФМ. Лето еще не уходит, оно только-только начинается, друзья. И есть повод полистать ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, сегодня 9 июня, год 2026, вторник на календаре. День рождения сегодня отмечает американская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер Натали Портман. Ее биография насчитывает десятки работ в фильмах, многие из которых стали культовыми картинами сразу после премьеры и вошли в списки классики кино. Натали стремительно взошла на вершины Голливуда, с первых ролей покорив миллионы зрителей по всему миру. «Леон», «Близость», трилогии приквелу к «Звездным войнам», «В значит Вендетта» — лишь малый список фильмов, где блистает Натали Портман. Она обладательница премии «Оскар», «Золотой глобус», «Бафта» и «Сатурн». Также день рождения сегодня отмечают американский актер, писатель, режиссер, известный всем нам по роли Марти Макфлая в фантастической трилогии «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс. Американский актер, кинорежиссер, лауреат премии «Золотой глобус», «Глобус» Джонни Депп, актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елена Панова. 9 июня в 1883 году в Москве торжественно открылся исторический музей, строительство которого продолжалось 10 лет. В настоящее время в музейное объединение входит храм Василия Блаженного, музей Отечественной войны 1812 года и палаты Романовых. Его фонд насчитывает более 5 миллионов единиц хранения и 14 миллионов листов документальных материалов, а число посетителей музея ежегодно превышает 1 200 000 человек. Указом президента Государственный исторический музей отнесен к особо ценным объектам культурного наследия России. По народному календарю на Руси в этот день девицам запрещали болтать друг с другом, чтобы не накликать беду. Тем более в этот день нельзя было ссориться. Также не рекомендовалось в этот день заниматься уборкой. Считалось, что домовой забирает с под веник, и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с ссором. Ну а без домового, как известно, дом долго не простоит. Именины сегодня отмечают Анастасия, Иван, Леонид и Петр. Петр, мои поздравления всем.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Вы знаете, друзья, я всегда говорю, как здорово, что все мы такие разные. Вот сейчас читаю сообщения ваши, которые приходят в рубрику «Позитив», и утверждаюсь в этой мысли. Вот Александр пишет, что ему для счастья было бы неплохо гамбургер с большой котлетой. А Лилия радуется тому, что ей сегодня исполняется 50 лет, что у них в городе замечательная погода, светит яркое солнце и голубое небо, и просит передать привет, пожелания хорошие родителям своим, Татьяне Прокофьевне и Юрию Дмитриевичу. С Кузбасса она, из города Салаира. Так, пишет Катерина. Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Доброе утро, страна. Мне вчера на работе коллектив решил повысить зарплату. А еще я вчера декорировала недорогую сумочку и получила абсолютный эксклюзив. Вот видите, люди разные, и поводы для позитива совершенно разные. Так, Максим пишет. Мне удалось выжить, когда на меня напали бандиты. Теперь живу и радуюсь каждому дню. Огромный привет всем слушателям Ретро-ФМ, к которым отношу и себя. Спасибо, ребята. Ну и меня с днем рождения. Вот так. Так, Ксения еще пишет. Как приятно утром вдыхать запах утреннего дождика, не спеша идти и смотреть на небо. Цените момент спокойствия и уединения, советует Ксения из Омска.
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На Ретро-ФМ! Реклама.
2: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города.
3: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года.
0: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500 54 20.

0: Чем больше приятных уху мелодий, тем бодрее начинается наше утро. Такой вот нехитрый, я бы даже сказал, немудрящий закон пробуждения. Альфавиль на Ретро-ФМ в 5 часов 56 минут.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

вот всегда говорил, что в азартных играх ничего, кроме вреда, нет. Это, конечно, мое сугубо частное мнение, друзья, но как оно совпадает

0: с логикой событий, правда же, да? Украл, выпил в тюрьму, как говорится. Так, Кармен на Ретро FM в 6 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем желаю доброго утра, друзья. Это «Утренний экспресс». Снова гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 9 июня, вторник. Проведите утро спокойно, друзья. Ближе к полудню появится желание действовать и начинать что-то новое. Овны. Внутреннее чувство правильного пути надежнее, чем точный, но чужой план. Тельцы. Сегодня вы заметите важные психологические установки, требующие изменений. Это станет важным шагом к решению проблемы. Близнецы. Ваша идея может вызвать отклик единомышленников и вместе с тем наткнуться на возражения. Раки. Ощущение верного направления в делах сейчас важнее, чем детальный план. Доверьтесь ощущению. Львы. Выход за рамки привычного маршрута принесет неожиданные и ценные открытия. Девы. Четкая и спокойная речь поможет договориться, хотя чужие условия могут требовать уступок. Весы. Доброта всегда возвращается доверием и уважением. Скорпионы. Обратите внимание на сигналы организма. Здоровье всегда важнее всего. Стрельцы. После полудня придет желание реализовывать проекты, а не просто мечтать. Позвольте себе начать что-то прямо сейчас. Козероги. Разговор с кем-то из близких о важном может быть сложным, но сам факт его начала уже что-то поменяет. Водолеи. Полет фантазии сегодня может быть остановлен сдерживающими факторами и непониманием. Рыбы. Интуиция подскажет верные решения в материальном плане. Доверяйте себе, это откроет новые возможности.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, вот и следующая порция позитивных сообщений подоспела. Светлана пишет из города у самого Синего моря, из Владивостока. Доброго всем утра, жизнь прекрасна, любовь существует, все дети идеальны, начальники добры в глубине души, погода великолепна и кофе пока не остыл. Наслаждаемся каждым моментом, ибо счастье рядом. Вот здорово жить, когда... Сумел нарисовать себе вот такую картину, и я тебе только вот изменюсь, мир. Ну-ка, быстренько оставайся таким же вот позитивным. Свет, это я шучу. Я прекрасно понимаю, что жизнь бывает всякая, но не терять самообладание и жизнелюбие — это дорогого стоит. Так, доброе утро, Ретро-ФМ. Считаю, что только наши животные могут давать искренний позитив. Всем доброго дня и хорошей погоды желает Владимир. Володь, ну что вы, ну люди тоже иногда вот как-то могут приблизиться к животным по этой способности. Так, пишет Вера, хочу поделиться своим хорошим настроением, слушаю Ретро-ФМ, при этом танцую, подпеваю, никто меня не видит и не слышит, пеку хлеб, булочки для покупателей, очень люблю, хорошие отзывы от покупателей, хочется готовить еще больше и вкуснее, спасибо, что поднимаете настроение. Вера, город Озерск, Челябинская область. Вер, спасибо вам за такой позитивный настрой, и я уверен, что все те позитивные отзывы, которые люди пишут на ваши булочки, это написано совершенно искренне, и потому что это правда. А правду, как известно, говорить и писать легко и приятно.
0: Когда все хорошо. Позитив. На Ретро-ФМ. Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.

0: Вот, кстати, к вопросу о каждом дне, друзья. Есть повод полистать ежедневник. 6:30 в столице как раз и время подоспело.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 9 июня, год 2026, вторник. В этот день, в 1993 году, состоялась премьера научно-фантастического фильма режиссера Стивена Спилберга «Парк юрского периода». Картина получила множество положительных отзывов от кинокритиков. В мировом прокате она заработала более 900 миллионов долларов и стала самой успешной на то время. Сегодня она занимает 11 место среди самых кассовых фильмов в мировом прокате. День рождения сегодня отмечает актер, режиссер, сценарист и продюсер Джонни Депп. Его дебютом в кино стала роль в фильме «Ужастики. Кошмар на улице Вязов» в 1984 году. Ну а дальше карьера обаятельного, привлекательного, харизматичного и по-хорошему безумного артиста пошла вверх. Эдвард Руки-ножницы, Храбрец, Девятые врата, Сонная лощина, Чарли, Шоколадная фабрика, Алиса в стране чудес, Пираты Карибского моря и многие другие фильмы с его участием покорили миллионы киноманов. Сегодня в ряде стран отмечается Международный день друзей. Он был основан для того, чтобы независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, каждый человек мог напомнить своим друзьям о том, как они для него важны. И хотя история умалчивает, кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, это не лишает его популярности. Возможно, сегодняшний торжественный день для кого-то станет отличным поводом, чтобы позвонить или написать старым добрым друзьям, а потом собраться дружной компанией и поделиться хорошими новостями. Музыку послушать, опять же. А еще сегодня отмечается Международный день архивов, Всемирный день мотоциклиста, Международный день аккредитации, День кораллового треугольника, День заботы о любимом коте, День пускания мыльных пузырей и День пирога с ревенем и клубникой.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, еще одна порция позитивных сообщений приехала. Читаю. Алексей хвастается, что до отпуска осталось 2 дня, 15 часов, 36 минут, даже секунды посчитал, но пока на работе. Как назло, задач все больше и больше, а сил остается все меньше и меньше, жалуется Алексей. Алексей, все будет хорошо, вы непременно дождетесь своего отпуска и, кстати, уедете из Кемерово или же будете внутри, как говорится, родной локации проводить отпуск. В любом случае, хорошего вам отпуска в ближайшем обозримом. Так, пишет Ксюша из Севастополя. Доброе солнечное утро. Слушаем Ретро-ФМ, завтракаем, улыбаемся. Много-много позитива. Хочу всем пожелать того же. Хорошего всем дня и настроения. Спасибо. Так, Татьяна пишет из откуда? А, непонятно откуда. Просто хочет подарить весь позитив своим 9 классам, которые сегодня пишут ОГЭ по русскому языку. Легких заданий, удачи и позитива. Наша цель – отлично сдать. Наш девиз – видим цель, не видим препятствий. Вот это правильный подход. Так, Александр пишет. Доброе утро, Ретро-ФМ и вся наша любимая страна. Хочу поделиться своими хорошими новостями. После продолжительной болезни я начал постепенно восстанавливаться, а вчера, наконец, исполнил свою маленькую мечту. Купил себе велосипед. Он, безусловно, поможет мне восстановиться после операции и вернуться в прежнюю физическую форму. Александр из Омска. А вы знаете, Александр, я вот что подумал-то? А я подумал, что не только велосипед, но и тостер тоже поможет вам вернуться в прежнюю физическую форму и поднимет настроение. Как? Я думаю, что вполне. Всем остальным желаю доброго утра, друзья. Просыпайтесь под любимую музыку. Здесь, на Ретро-ФМ, она звучит круглосуточно. Наверное, открыл большую тайну.
0: Всем добра. Позитив. На Ретро-ФМ. Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
3: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «Сазетектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
4: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
4: Не оферта.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Роняем цены на газ, на АЗС или ком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. Или ком. Если газ, то у нас.
8: Любимой музыки много не бывает.
9: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
10: 12+.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Фия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой, неплохо.

0: Но пока у нас тут звучат песни о любви и прочих глупостях, приближается время завершения путешествия утреннего экспресса. И, друзья, начинается время первой смены утреннего шоу на Ретро-ФМ. Встречайте совсем скоро, буквально через 4 минуты, Сашу и Риту. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте. Андрей Мареев, Ретро-ФМ.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
4: Погода на Ретро-ФМ.
5: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
6: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
7: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
4: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жарко. В «Диалог авто» еще жарче. Весь июнь. Ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1.
2: Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79.
7: Не оферта.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
2: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
12: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7.00 в столице. Ну что, ваши утренние позитивчики уже на месте. Первая смена. Саша, Рита, и сейчас Вадим еще придет. Но если говорить точно, то новости, они серьезные. И Вадим Рибман тоже у нас серьезный. Доброе утро.
1: Обязательно будут новости. Доброе утро. Привет. Итак, губернатор Краснодарского края заявил об искусственном ажиотаже.

0: Железнодорожное сообщение после атаки беспилотника на поезд Москва-Симферополь. Движение на участке Яркая-Симферополь уже восстановлено полностью. Поезда в Евпаторию и обратно идут по расписанию. Там, где пригородные поезда пока не ходят, для пассажиров организованы автобусы. Напомню, накануне беспилотник ударил по пассажирскому поезду Москва-Симферополь. Погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранение. Среди пассажиров пострадавших нет. После атаки не меньше 9 поездов шли с задержкой. Водители предупредили о поддельных полисах ОСАГО. Злоумышленники подделывают сайты настоящих страховых компаний и предлагают оформить страховку по заниженной цене, пишет российская газета. Эксперты объясняют, что человек видит знакомый дизайн, вводит данные автомобиля, получает расчеты, оплачивает полис. Но деньги уходят не страховщику, а преступникам. Сам документ при этом может выглядеть убедительно. С номером, печатью, данными машины. Насторожить должны слишком низкая цена, сомнительная ссылка для оплаты или просьба перевести деньги на карту физлица. После покупки страховку советуют обязательно проверять в официальной базе Национальной страховой информационной системы. Ну и последнее. Всемирно известный итальянский модный дом разработал термокомбинезоны для участников космической миссии «Артемида-4», в рамках которой запланирована высадка астронавтов на Луну. Речь идет о костюме, который астронавты надевают перед тем, как залезть в скафандр. В этот комбинезон вшито множество трубок, по которым циркулирует вода. По плану, миссия «Артемида-4» состоится в 2028-м. Экипаж из 4 астронавтов полетит к спутнику на корабле «Орион». 2 астронавтов совершат посадку на Луне и пробудут там около недели. Они протестируют скафандры, возьмут образцы грунта, установят научные приборы. Еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28. А на Ретро-ФМ стартует первая смена. Просыпаемся с добрым утром.
1: Утреннее шоу на Ретро FM. По будням с 7 до 11.
2: Начнем второй из 4 рабочих дней этой недели вместе. Ребята, привет.
3: Доброе утро.
2: Саша, Рита на местах. Ты точно готова?
3: Я готова.
2: Ты уверена?
3: Я уверена.
2: Вот прям для нейрохита даже готова.
3: Вот прям для нейрохита готова.
2: Поздравляю со здоровым сном, Маргарита.
3: Спасибо.
2: Судя по всему, все получилось. Ну что, Лявуш прямо сейчас начнет этот музыкальный забег на Ретро-ФМ. Впереди предложим вам еще классную тему. Конечно, будем сообщить самые актуальные новости, да и просто встречать вместе с вами этот вторник.
1: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Так, 9 июня, вторник, ну, разберемся. Звезды советуют провести утро в спокойном темпе. Ближе к полудню появится желание действовать, начинать и пробовать новое.
2: Овны, внутреннее чувство правильного пути надежнее, чем точный, но чужой план.
1: Тельцы, сегодня вы заметите важные психологические установки, требующие изменений. Это станет важным шагом к решению проблемы.
2: Близнецы, ваша идея может вызвать отклик единомышленников и вместе с тем наткнуться на возражения.
1: Раки, ощущение верного направления в делах сейчас важнее детально плана. Доверьтесь ему.
2: Львы, выход за рамки привычного маршрута принесет неожиданное и ценное открытие.
1: Девы, четкая и спокойная речь поможет договориться, хотя чужие условия могут требовать уступок.
2: Весы, доброта к другим всегда возвращается доверием и уважением. Помните об этом.
1: Скорпионы, обратите внимание на сигналы организма. Здоровье всегда важнее всего.
2: Стрельцы, после полудня придет желание реализовывать проекты, а не просто мечтать. Позвольте себе начать что-то прямо сейчас.
1: Козероги, разговор с кем-то из близких о важном может быть сложным, но сам факт его начала уже что-то поменяет.
2: Водолей, полет фантазии сегодня может быть остановлен сдерживающими факторами и непониманием.
1: Рыбы, интуиция подскажет верное решение в материальном мире. Доверяйте себе, и это откроет новые возможности.
2: И проспать в классном настроении вместе с нами.
0: Гороскоп. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: 7.13 столица. И с чего же будем начинать этот день, да?
2: Доброе утро, Саш, доброе утро.
1: Доброе, доброе.
2: Сань Кудрявый, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Свет, редактор, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Всем, ребят, доброе утро. Вот, что хотела сказать?
1: Пять раз сказала, что хотела сказать.
2: Сотрудники, которые часто пишут «доброе утро» в рабочих чатах, находятся на грани выгорания. Доброе утро, ребята. Эксперты сказали. И причем, чем чаще утренние приветствия, как сейчас были, тем сильнее усталость коллег. А в группе риска те, кто поздоровался как раз 3-5 раз в неделю. «Доброе утро!» Вот так вот, в пятницу. И если человек приветствует коллег одним из первых, он определенно ментально нестабилен. Вот, психологи связывают это с желанием выглядеть бодрым и не показывать, что с ним что-то не так.
1: Прекрасно. А я вот подумал, когда к нам гость приходит, мы же минимум, ну, раз 7-8 говорим человеку «доброе утро». Надо будет понаблюдать в конце недели повнимательнее друг за другом.
2: Кто из нас почаще здоровается?
0: На Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, ребята, с праздником! Поздравляю вас, поздравляю всех, кто настроен на ретро-ФМ и просыпается и думает, а что ж такое сегодня за день, а? 9 июня в календаре, сегодня Международный день
2: надо
1: друзей.
2: Надо было так не читать. Ту-ту-ру-ду-ру-ту-ру-тун-тун-ту-ру-ду-ру-ту-ру-тун.
1: Да-да, это, если что, ну, такая очень легкая и не до конца точная, да-да-да,
2: формулировка
1: сериала «Друзья».
2: Кривенькая.
1: Да-да-да, ну, так сказать, да, что ладошки смогли, то и сделали. В общем, сегодня, конечно, про дружбу будем говорить, но, в частности, вот мне кажется, можно поднять такую тему, а как друзья лучше записаны в телефоне. Вот у меня, допустим, да, в детстве было два Славика от друга, да, но только одного я назвал Славян, он так и записал, а другой Сява. Это два совершенно разных Вячеслава.
2: Я в шоке.
1: Две разных судьбы, да, два разных периода моей жизни. Ну, вот,
2: Сява?
1: Да, да, ну это дворовое такое, да.
2: Угу.
1: Но ему больше нравилось, чем жирок. Это вот были, когда он
2: чуть-чуть был плотненький.
1: Да, тебе до этого прозвище, знаешь, сколько.
2: Так, ну что, у меня, например, Олеся, продюсер моей мечты, записана. Вот, потом у меня есть Кисуня, это про мальчика.
1: Да, хорошо, а мальчик знает, что он Кисуня? Кому надо передать информашку?
2: Так, ну надо еще повспоминать, кто у меня как. Ну, я тебе просто сразу же.
1: У меня жена долго была записана Настя Брент. Ну, просто бренд-менеджер был, да, была в тот момент. И Настя Брент. Да-да-да, ее задевала долгое время. Потом, ну ладно, сделала одолжение, переименовала.
2: Вообще, конечно, если посмотреть, как записаны вообще другие люди, но это другая тема. Там немножечко страшно становится.
1: Ну, давай тогда, да, страх чуть-чуть оставим в стороне. Мы сегодня про друзей говорим, да?
2: А вот у меня есть друг, я вспомнила, сейчас начала просто читать. Короче, его зовут Сережа Мелехин. И он ненавидит, когда его пишут Сережа. Ну, вот знаешь, вот
1: тогда.
2: И у меня написано с огромными буквами «Ё». И поэтому Сережа Мелехин. Вот так вот, понимаешь?
1: Да, да, да. Так, ну что, мы сегодня будем говорить не только о том, как в телефонах записаны друзья, хотя вот эта тема очень нас интересует. А будем ждать вашей версии. А еще вот, может быть, у вас есть какие-то интересные любимые занятия с друзьями? Необычные, да? А, может быть, наоборот, есть что-то, что вы еще не пробовали с друзьями, но вот точно нужно будет организовать в ближайшее время.
2: Да, ну давайте что-нибудь такое веселое, классное про друзей, чтобы такое похихикать, может быть, какой-то внутричок.
1: Да, ну и учитывая, что это друзья друзьям-то позволено больше, чем остальные. Можно прям постебать своих друзей, поприкалывать. Да, я думаю, что друзья не обидятся, а наоборот, с удовольствием это все вспомнят, поддержат и еще вам ответят, так сказать, в ответ наваляют.
2: Да.
1: Так что ждем ваши истории классные в соцсетях. Можно в Макс писать, можно писать в группе «Первая смена» ВКонтакте.
2: Пишите
1: обязательно
2: везде,
1: разберем.
2: Мы все прочитаем.
0: Между тем на Ретро-ФМ.
3: Вечеринка
0: ровно в 21.00.
4: Лучшие танцевальные хиты
0: в неповторимом миксе.
4: Вечеринка Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Вечное премиальное обслуживание Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
7: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
8: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
9: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
10: Подробности на astoriagrande.com.
11: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
13: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
14: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 12+.
15: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
16: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
17: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: 7:30, точное московское. Помню, с тобой говорили про спорт, и ты, ой, не только не бег.
1: Нет, спорт обожаю, бег...
0: Сейчас хочется поговорить о серьезном. Вот никаких шуток. Существует аллергия на спорт, оказывается.
1: Опаньки.
0: Да. Угу. Никто его до конца пока не понимает, но вот один иммунолог по имени Шавкат, так его и зовут, Шавкат Ахрар, добрался до правды и говорит, что люди с таким недугом испытывают зуд, онемение, даже отеки бывают после умеренной активности. Да, причину аллергии на спорт до сих пор не разгадали. Возможно, ну не знаю, дело в каком-то таинственном аллергене. Может быть, пух приносит аллергию на спорт, кто его знает. Пока люди с диагнозом вынуждены пить лекарства, сокращать количество тренировок и говорить, у меня освобождение.
1: Дайте кусь, у меня освобождение, мне Шавкат разрешил.
0: А удобно устроит. Устроился поудобнее Вадим Ривман, видимо, новости есть.
2: Обязательно прочитаю. Доброе утро, привет. Итак, Минпромторг совместно с крупнейшими торговыми сетями работает над ГОСТом для готовой еды. Замглавы министерства Роман Чекушев сообщил, что ведомство совместно с Роскачеством уже утвердили ГОСТ для работы фабрик кухонь и кулинарий. Ранее в Госдуме сообщили, что в России планируется разработка государственных стандартов на рационы школьного питания. Новые ГОСТы позволят сделать меню сбалансированным и учитывающим индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка. Минпросвещение не планирует сокращать или увеличивать срок обучения в школах. 11-летнее образование – это оптимальный вариант. Об этом заявил РИА Новости замглавы ведомства Владимир Жилонкин. Он отметил, что министерство хочет продолжать донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленных 11 лет. Ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что домашние задания для школьников должны стать более практическими из-за развития искусственного интеллекта. По его словам, современные технологии стали вызовом для системы образования. Российские юниоры смогут участвовать в международных соревнованиях по 24 олимпийским видам спорта, представляя свою страну под национальным флагом и с гимном. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. К числу этих видов спорта относятся, в частности, фехтование, конный спорт, тяжелая атлетика, волейбол, бейсбол, дзюдо, спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, спортивная и художественная гимнастика. Напомню, что накануне российские синхронисты взяли золото на чемпионате Европы. Водители в ЕС сократили потребление топлива из-за резкого роста цен на него. Он вызван войной в Иране. По подсчетам статистического ведомства ЕС, в апреле потребление топлива в еврозоне сократилось на 3,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Как отмечает издание, двузначное сокращение потребления топлива зафиксировано в 6 европейских странах, включая Германию, Норвегию и Австрию. При этом цены на дизельное топливо в 12 странах ЕС выросли за год на треть, а на бензин на 13,5%. 30-градусная жара продлится в Москве до воскресенья, об этом сообщили в гидрометцентре. В мегаполисе ожидается до плюс 31, в пятницу, возможно, будет до плюс 33 градусов. Завтра днем возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Ранее в Москве объявили, напомню, оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Привет всем, кто только подключился. Давайте быстрее просыпайтесь, потому что у нас через 5 минут такой экшен начнется. Такой музыкальный экшен.
1: Для тех, кто завтракал яичницей, знаешь, особенно. Говорят же, для хорошего голоса нужно выпить или съесть пару яичек. Вот, ребята, значит, вы точно должны позвонить нам в нейрохит.
0: Это жестко. Даже яичницу пьешь.
1: Конечно же, хоть так это знаешь. Звоните.
0: Суровая женщина.
1: Гальяновская женщина. Нейрохит ожидает вас. А там и беспроводные наушники. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Реклама. Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
3: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «Созатектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
7: Шоу «Дорогие гости»
8: на Ретро-ФМ.
7: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
8: Автор лучшего вопроса получает деньги.
7: «Дорогие гости».
8: Воскресенье, час дня.
7: Подробности на retrofm.ru.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Судьба беспроводных наушников решится уже через минуту, и, возможно, они отправятся в Новосибирск. Роман на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Роман, у нас есть для вас две подсказки, но про вторую давайте забудем. Хочется, чтобы сегодня вы прям с самого начала, как вошли, и сразу забрали наушники. Хотя, если со второй подсказки, то тоже победитель. У нас годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис есть, там уж решайте сами.
2: Договорились?
1: Ну, хочется с первого раза.
0: Ну, давайте, мы вам желаем удачи.
2: Не-не-не, хочется с первого раза.
0: Хватайте слова. Они не изменились, только музыкальная составляющая ее взял искусственный интеллект и создал заново. Итак, слушаем первую подсказку.

0: по которому ты ходила.
1: Там вода, вот это вот, да, звук? Ну что?
2: Это Владимир Маркин, я готов целовать песок.
1: Ну вот, а можно припев еще?
3: Есть еще что-нибудь? Снова день на изгасок, ближний берег сполоскаила.
1: Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Ну что, нормально, танцевально. Что ж, Роман, с первой подсказки все, как и хотелось. Беспроводные наушники достаются вам и уже упаковываются для полета в Новосибирск.
3: Ура! Пропадайте. Еще раз давайте громкое «Ура!» Ну или хотя бы...
2: Ура! Ура!
1: Вот это хорошо. Да, да. Вот теперь прямо из Сибири долетело до столицы. Все, мы желаем вам дальнейшего удачного вторника. Оставайтесь на связи. Поговорим о подарке, о вашем триумфе. Да есть нам о чем с вами поговорить. А еще есть что послушать. Владимир Маркин в оригинале исполнит хит, который мы только что угадывали.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Международный день друзей. Ни в коем случае не забудьте поздравить своих ребят, друзей, подруг. Можно так сказать, где-то и пожурить, можно поприкалывать. Можно немножечко пооткровений поприкалывать, потому что близкие друзья, мне кажется, это те самые люди, которые, во-первых, знают тебя насквозь, и которым позволено, ну, наверное, даже чуть жестче, может, с тобой где-то пошутить. Согласна?
2: Согласна, согласна. Ты просто так вот воспитанно, ну, все серьезно рассказываешь. Я думаю, кто-нибудь бы слышал то, что у нас за эфиром происходит. Не думали, что ты... как
1: можем там, себе это позволить.
2: Сын маминой подруги.
1: Можем иногда
2: позволить. Это я к тому, что
1: себе.
2: Мы, ну, воочию исполняем заветы Александра.
1: Заветы Александра. Песня Малинина.
2: Сергей нам пишет: доброе утро, любимое радио. В моей телефонной книге есть 3 веселых записи. Это мои друзья. Делик, Хрущок и Гурон. Всем уже за 40, детские прозвища остались до сих пор. Кстати, все трое отличные футболисты, и на эти прозвища ни капельки не обижающие. Делик, подавай! Хрущик, давай! Гурон, отбивай! Ну, что-то такое, мне кажется.
1: Да, настоящий друг не обидится на то, как он записан на телефоне. Зато у многих есть такие записи. Вася, сантехник, Коля, электрик. А как вы записаны? А мы говорили о том,
2: Миша,
1: что...
2: Миша Жек.
1: Да.
2: Да. Так, моя лучшая подруга, пишет нам Евгений, записана как Soul Sister, или сестра по духу. Больше всего мы с ней любим проводить выходные вместе. Ночевка или прогулка по ТЦ. Шашлычный выходной. Из того, что не пробовали, например, покатушки на роликах. Но после шашлычного выходного, как будто бы пора.
1: Андрей пишет: как-то неудивительно, но лучшие друзья, с которыми ходим в баню на рыбалку, записаны в моем телефоне просто по фамилиям. Хоть раз совместить одновременно баню и рыбалку, но пока никак не получается. Если начинаем с бани, то уже не до рыбалки. Mm-hmm. И наоборот.
2: Это, кстати, может быть, еще и типа смотрит жена, там, Александр Баня.
1: Я сейчас как будто особенность национальной охоты и рыбалки посмотрел в одном сообщении от Андрея Белякова. Что ж, будем ждать новых сообщений, истории, честных признаний в социальных сетях. Наш можно в Максе писать, а можно и в группе «Ресмен ВКонтакте».
2: Пишите везде, мы вас найдем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
3: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
7: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
8: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Столица уже 8. Заряжаемся классным, солнечным настроением под лучшие хиты проверенные времени в первой смене. Ну-ну-ну, давайте узнаем, что там в мире происходит. Новости на Ретро-ФМ от Вадима Ривмана.
1: Да, поделюсь информацией с удовольствием. Доброе утро. Итак, в России хотят отменить штраф для водителей за забытые права, свидетельство о регистрации или страховку. Это будет возможно при условии, что наличие документов можно проверить по электронным базам данных. Письмо с такой инициативой направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву. Парламентарии отмечают, что действующий штраф за отсутствие при себе документов был введен для проверки соблюдения правил дорожного движения и требований об обязательном страховании, но развитие цифровых сервисов и использование сотрудниками госавтоинспекции электронных баз данных позволяют оперативно проверять наличие у водителя всех необходимых документов. За минувшую ночь российскими средствами ПВО были уничтожены 140 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны, дроны нейтрализовали над приграничными Белгородской, Брянской и Курской областями. Также беспилотники уничтожили в Калужской, Орловской и Тульской областях, над Московским регионом, Крымом.

Миллиона человек. Котяков отметил, что показатели эффективности работы межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости устанавливаются индивидуально для каждого российского региона. Ну и последнее. Короткие, но частые отпуска дают более устойчивый положительный эффект, чем один длинный в год, а они помогают лучше справляться с эмоциональной нагрузкой и стрессом, вызванным работой. Об этом в интервью РИА Новости сообщил врач-психиатр Александр Сергеевич. По словам специалиста, игнорировать отпуск ни в коем случае нельзя. В отпусках важна не длительность, а регулярность, сказал он. Чем меньше пауз между отпусками, тем лучше, добавил врач. Он также подчеркнул, что руководителям не стоит беспокоить работника в отпуске без крайней необходимости. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: на Ретро-ФМ.
1: 3:09 в столице. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Так, ну давайте зафиксируем еще раз.
2: Да.
1: То есть один длинный отпуск – это хуже, чем несколько, но коротких.
2: Mm-hmm.
1: Приемы пищи тоже говорят. Не надо один вот слишком большой, а вот лучше несколько и коротких, да? В принципе, в очень многих сферах жизни лучше там много раз, там, но недолго, да? Чем вот какой-то один большой марафон.
2: И только один друг лучше новых двух. Тем более в день друзей. Какая я хорошая девочка. Боже мой, что вспомнила.
1: Про друзей мы еще поговорим. А еще в обратный отчет с вами поиграем. Но это будет чуть позже. А сейчас сосредоточимся на Roxette. Погнали.
0: На Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Вторник, 9 июня. Звезды советуют провести утро в спокойном темпе. Ближе к полудню появится желание действовать, начинать и пробовать новое.
2: Овны, внутреннее чувство правильного пути надежнее, чем точный, но чужой план.
1: Тельцы, сегодня вы заметите важные психологические установки, требующие изменений. Это станет важным шагом к решению проблем.
2: Близнецы, ваша идея может вызвать отклик единомышленников и вместе с тем наткнуться на возражения.
1: Раки, ощущение верного направления в делах сейчас важнее детального плана, доверьтесь им.
2: На Львы выход за рамки привычного маршрута принесет неожиданные и ценные открытия.
1: Девы, четкая и спокойная речь поможет договориться, хотя чужие условия могут требовать уступок.
2: Весы, доброта к другим всегда возвращается доверием и уважением, помните об этом.
1: Скорпионы, обратите внимание на сигналы организма, здоровье всегда важнее всего.
2: Стрельцы, после полудня.

0: Придет желание реализовывать проекты, а не просто мечтать, позволить себе начать что-то прямо сейчас.
1: Козероги, разговор с кем-то из близких о важном может быть сложным, но сам факт его начала уже что-то поменяет.
0: Водолей, полет фантазии сегодня может быть остановлен сдерживающими факторами и непониманием.
1: Рыбы, интуиция подскажет верное решение в материальном плане. Доверяйте себе, и это откроет новые возможности.
0: И просыпайтесь вместе с нами.
2: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Так, 8.13 на часах. У меня возникла идея. Как можно повысить статистику побед, правильных ответов, что, где, когда?
1: Давай.
0: Нам просто нужен попугай. Попугай повышает IQ хозяина на 15%.
1: Что?
0: Да-да-да, исследования официальные, это не прикольчики.
1: Я тебе рассказывала, у меня был попугай Жако, Роман, лет 30 он у меня жил. А потом, видимо, все пошло
0: и вот тогда
1: не
0: все,
1: туда,
0: все да. понеслось, да. да? Вот это согласные полетели, не пойми куда. А все из-за попугая. Короче говоря, владельцы попугаев набирают на 15% больше баллов в тестах. Ну, там, на вербальный интеллект, память лучше. Вообще, попугаи вынуждают хозяина постоянно разговаривать, повторять слова, придумывать новые какие-то фразы. И это тренирует мозг, как лингвистический тренажер.
1: Очень интересно.
0: Так что очень полезно.
1: С собаками мы не разговариваем. Хотя,
0: ну,
1: слушай,
0: так.
1: На самом деле, я вот в секунду переобулась и поняла, что ты прав. Потому что попугаем ты такая: Рома, скажи, Рома красивый, Рома молодой, ну, какие-то предложения. А собака ты: иди, все. Ну, понимаешь, там сразу же вот в такого человечка превращаешься.
0: Да. Единственное, что я подумал, конечно, вот этого третьего мне дома только и не хватает, чтобы жена с ума сошла. Ну, он же много говорит, да?
1: Подумаем об этом.
0: А нам, радиоведущим, иногда надо просто вот часы тишины, знаете, в жизни соблюдать.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня Международный день друзей. Да-да-да, тех самых людей, которые знают все ваши отрицательные стороны, все ваши темные страницы биографии и все равно считают вас друзьями. Так что, как минимум, за это им стоит сказать спасибо. Ну и, конечно, писать, позвонить, поздравить, как там принято у вас.
2: Светлана пишет, Ретро-ФМ, это опять я, потому что Светлана уже писала, что слушает вместе с друзьями с утра нас. Я хочу передать привет моей лучшей подруге Ленусику Пам. Пусику, так она записана у меня в телефоне. Спасибо, что ваша песня делает наши встречи еще теплее.
1: Хорошо, Елена пишет, доброе утро. А мои друзья, подруги, записаны по фамилиям до замужества. В 2027 будет 40 лет, как мы окончили технику. Мы вот общаемся с удовольствием. И в бане вместе были, и на рыбалке, огороды пололи. Конечно, вместе путешествуем по нашей любимой стране. Очень надеемся, что еще много встреч впереди.
2: Так, поздравляю всех с Международным днем друзей. Нас три, как говорится, товарищи. Дружим уже больше 25 лет. Мои близкие друзья записаны так. Рыл, криворыл, а я записан у них как выхлоп. Вот так вот, хорошо. Да. Тут такая тусовочка.
1: А, Алексей пишет. Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Своего двоюродного брата я записал в телефонной книжке как Володя Ужужаем, так как он однажды еще мальчиком сказал мне, мы уже уезжаем. Получилось такое жужжание.
2: Так, Натуся Усикова нам пишет. Доброе утро из Владивостока. Мы дружим с семьями. У наших друзей мужа и жены разные фамилии. В нашей семье такое тоже было, пока я не взяла фамилию мужа. И, в общем, так мы и назывались. Гордиенко и Усиков – Гордусики, а они Куликов и Павличенко – Кулипавлики. Так мы и наши все знакомые называем друг друга уже много лет.
1: Какая-то милейшая компания, там Кулипавлики, да?
2: Кулипавлики и Гордиусики.
1: Гордиусики, класс.
2: Так,
1: давайте дружить домами.
2: Стас нам пишет, любим собираться за городом, природа, походы за грибами и прочее. Главное, душевно посмеяться, провести время. Саша, Рита, вам пламенный привет, вы классные.
1: Вам тоже.
2: Да, так, далее. А, смотри, вот тут такая мысль, что, значит, со временем... Давай, сначала почитаю. Альбина нам пишет. Доброе утро, первая смена. День друзей, конечно, отличный праздник, но с возрастом настоящих друзей остается единица. Все-таки значение слова «друг», «подруга» каждый понимает по-своему. Вот, отметить не мешало бы такой праздник. Немножечко серьезного тона нам Альбина вкинула.
1: А почему бы и нет? Об этом тоже стоит подумать. Тем более у нас будет на это время. Да, ну и еще у нас будет обратный отсчет в этом часе. Не пропустите классную игру и будем ждать ваших новых сообщений в соцсетях.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Терек включает «Хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсиков,
8: но полезных.
9: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
10: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.

0: круглосуточно ровно. 6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция Дисса 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое Лента. Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В Ленте!
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Интернет-поток? RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
11: 12+.

0: Завтракает классной дороги без пробок. Кто направляется на любимую работу, кто направляется на нелюбимую работу. Ну вот, чтобы она стала любимой, либо поменяйте
1: в конце концов. А я как раз придумала новостюшечку, о которой рассказать про нелюбимую, да и даже любимую работу. Ты чувствуешь, you feel me, понимаешь? Короче.
0: Это команда.
1: Да, британка каждый день сидела под дубом, чтобы преодолеть последствия профессионального выгорания.
0: А я думал, Льва Толстого начиталась.
1: Да, так, да, хорошо, да, практически давай. Так же и было. В общем, 10 лет руководила большой какой-то структурой, причем в сфере экологии, все нравилось, добилась много, но столкнулась с профессиональным выгоранием. И такая, все, ну все, понимаешь?
0: В принципе, да. У нас во дворе есть березы. Я тебя так просто предупреждаю, Рит. Если что, дуб можно не искать.
1: У нас там еще и люди есть. А с другой стороны, разве людей стесняюсь? Ну, просто сидит девочка. Да, и разве кого-то я удивлю?
0: Странно, когда
1: это
0: вы...
1: Это странненькое.
0: Когда вас несколько человек выходит, и вы начинаете орать среди берез. Вот это выглядит, конечно, жутко. Да.
1: Вот. Ну, в общем, год она приходила, садилась к дубу и, ну, возможно, кричала, возможно, пищала, иногда молчала. И за год, сказала, стал чувствовать себя гораздо лучше физически, ментально, стал радоваться мелочам, по-другому воспринимать время. Так что вот, видишь, медитация под дубом для тех, кто выиграл. Ну, или поорать березоньку. Это нам вообще только хлебом не кормить. Дайте проораться.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Россия в этом году планирует отменить визовый режим с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Индия и Россия продолжают обсуждать введение безвизового режима для туристических групп. Пока между странами действует система электронных виз как для организованных тургрупп, так и для индивидуальных путешественников, пишет ТАСС. На капремонт путепровода, расположенного на трассе Набережные Челны Заинск-Альметьевск, выделили более 350 миллионов рублей. Ремонт пройдет на участке в Тукаевском районе Татарстана. Протяженность сооружения составляет 77 метров. Завершить все работы необходимо до 25 июля 2028 года, пишет ТАЦ-центр. В Казани с 11 по 14 июня движение маломерных судов на участке реки Казанки будет ограничено. Причиной является проведение первенства России по триатлону среди юношей. Запрет касается использования парусных, прогулочных и спортивных судов на отрезке от Кремлевской дамбы до третьей транспортной дамбы 11 июня с 14 до 16 часов, 12 и 13 июня с 6 утра до 15:00, а также 14 июня с 6 утра до 7 утра, пишет ТАЦ-центр. В Казани в преддверии Дня России в фойе станции метро «Суконная Слобода» открылась выставка графических работ первого ежегодного молодежного республиканского конкурса. Все они объединены темой «Защита Отечества». В вестибюле метро пассажиры смогут увидеть лучшие работы, представленные студентами и учениками высших и средних специальных учебных заведений, детских художественных школ, общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования Казани, Елабуги, Набережных Челнов, Альметьевска. Работы, выполненные в цифровых техниках в разных номинациях. На них изображены выдающиеся уроженцы Казанской губернии Республики Татарстан, которые внесли значимый вклад в оборону России. Выставка будет открыта до 4 июля, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 46 копеек, евро 85 рублей 55 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ретро FM. 8.38,
1: Маргарита. У меня такое чувство, что ты немного отвлеклась.
2: Есть такое немножечко. С вами разговорчиками меня отвлекаете. Я лучше лишнюю юбку посмотрю на маркетплейсе. Вот.
1: Мы что, должны Александр ответить? Да мы тоже не против лишнюю юбку посмотреть, да? И тут хоба, сообщение сразу на телефон приходит. Ты какую юбку достал? Ну так вот.
2: Друзья, у нас впереди обратный отчет. Если, ну, к серьезным вещам. Хотя, ну какие мы серьезные, конечно. Там у нас, знаете, какие призы классные? У нас там есть смарт-часы. Еще и, конечно же, футболка Ретро FM. Если хотите все это заполучить, вот так выиграть у нас. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
3: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Шахидео, Чернышевского до Дышаяк. Также по Парижской коммуне от Тукая до Профсоюзной. И по Шахидео, Чернышевского до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
6: Опа-па-па! Понеслась, родная!
7: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза 2. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
10: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Вечеринка Ретро FM.
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
14: Лучшие танцевальные хиты
13: в неповторимом миксе.
15: За 4 моря, за 4 солнца.
14: Каждый день
13: ровно в 21:00.
12: Вечеринка.
2: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: Итак, Елена из Бельвея на связи, которая будет биться, ну, возможно, за фирменную футболку, а может даже за смарт-часы. Здравствуйте, Елена.
2: Да, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать в игру, в которой нельзя медлить. Как только мы говорим, обратный отсчет пошел, Елена, будем ждать от вас быстрого реагирования и правильных ответов. Вы в курсе? Слышали, как игра проходит? Правила примерно понятны?
2: Да, слышала. Каждое утро слушаю вас.
3: Прекрасно. Вы так достаточно. Да, слышала. Сейчас я разберусь с вами.
1: Контролирую такая ситуацию.
3: Спокойная, контролирующая, готовая на победу. Правильно мы разгадали ваш настрой?
2: Очень надеюсь.
3: Ну что, готова играть?
2: Да, готова.
3: Тогда назовите три моря. Обратный отсчет пошел.
2: Черное, Каспийское, Балтийское.
1: Прекрасно.
3: Я же говорила, на изике вообще такая.
1: Ну, как бы, да. Баренцеву, конечно, осталось в стороне. На вечеринку не позвали, как бы, да. Ну, ничего здесь страшного.
3: Значит, там и фейс-контроль, в конце концов.
1: Как бы, да. Ты на себя посмотри, как выглядишь, да? Сначала надо привести себя в порядок. Ну что ж, Елена, первый раунд легко прошли. Я думаю, даже мы пару секунд вам, если что, добавим на второй раунд. Справедливо будет.
3: Как всегда, у нас второй раунд посвящен песням. Я буду называть, подпевать, ну, а вы должны допеть. Готовы?
2: Так, да,
3: готов. Да, обратный отчет пошел. Твоя вишневая, девятка, пакуй напрочь.
2: Отняла.
3: Да, ой, Леха, мне без тебя так
2: плохо.
3: Есть? Маликов, прощай, моя.
1: Ну, не брюнетка.
2: Блондинка.
1: Есть, засчитаем, потому что, да, у нас был запас времени немножко с первого раунда. И переходим к третьему. Ну, вот здесь уже будет без подсказок, исключительно 10 секунд. И я надеюсь, ваши правильные ответы.
3: Итак, третий раунд будет посвящен полезным ископаемым. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать 3 полезных ископаемых. Обратный отчет пошел.
2: Нефть, газ.
1: Черный такой еще. Твердый.
2: Уголь.
3: Ой. И чуть не довели нас.
1: Тысячи шахтеров по стране тоже такие. Фух, ну, Елена, заставили вы нас.
3: Прям и в конце полно такая была, слышала,
1: с ночной смены, которые возвращаются сейчас в автобусе, да, едут домой, слушают ретро-фм и думают, ну, Елена,
3: понервничай, заставила,
1: заставили,
3: конечно.
1: Заставили, но не-не, дадим мы вам смарт-часы, победили сегодня!
2: Спасибо большое.
3: Ну вот, правильно.
1: И вам за компанию.
3: Да. Налегке.
1: Класс, пообщались, хотя местами и понервничали, но в хорошем смысле, потому что игра такая, да, напряжение вот прям как в этих боевиках, когда красный или синий провод выбираешь. Что ж, Лен, будьте на связи, поговорим с вами о призе и послушаем Доктор Албан на Ретро-ФМ.

0: 8.52 на московских часах. Ребята, мы предупреждаем, что сегодня Международный день друзей, и обязательно надо уделить минутку для того, чтобы написать текстом, а может быть, голосовуху отправить, если ваши друзья такое предпочитают. Может быть, поберечь их нервы и не записывать голосовое сообщение. Ну, я про себя, например, говорю. Да, можно просто позвонить было бы и поздравить.
1: Да, with a little love, как говорит Modern Talking. А лучше, конечно, чтобы прям и лад, прям такой... Ну, количество большое было любви.
0: Это ты правду говоришь.
1: Вот, а я всегда правду говорю. Знаешь, что сейчас скажу тебе по правде? Что очень скоро мы разыграем до 30 тысяч рублей в нашей единственной глубоко интеллектуальной игре «Что, где, когда». Вот, мы также будем читать ваши сообщения про друзей, про то, как они у вас записаны во всех соцсетях. Ну, какие приколы, истории.
0: Да, и, конечно, будет минутка для спорта уже буквально минут через 20 на RetroFM. Не пропустите!
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто. На Декабристов 79. Не оферта.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните 203-45-00. Кейтеринг Айгуль Усмановой.
5: ИП Усманов ММ. ОГРН ИП 31-80-28-00-11-88-67.
6: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
7: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Поздравляем всех друзей с профессиональным праздником. Да, есть сегодня такое. Ну и сообщаем. Столица 9, это первая смена. И не побоюсь этого слова, наш коллега и друг Вадим Рипман расскажет новости на Ретро-ФМ.
1: Спасибо, с удовольствием это сделаю. Доброе утро. Итак, детские площадки в России могут оснастить кнопками экстренной связи со службой 112. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Обращение он направил зампреду правительства Марату Хуснуллину. Чернышов подчеркнул, что на детских площадках дети иногда получают травмы. Если там будут кнопки связи с экстренными службами, это позволит сократить время реагирования и станет дополнительным элементом безопасности, отметил Чернышов. В автошколах может появиться экзамен по первой помощи при ДТП. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ правительства. Речь идет о повышении качества подготовки водителей. Экзамен на усвоение знаний и навыков оказания первой помощи пострадавшим при аварии намерены снимать на видео. Обучением будут заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. Мошенники начали звонить родственникам пассажиров поезда и под видом попутчика утверждают, что с их близким в дороге произошла беда. Для решения проблемы нужны деньги. Об этом сообщил эксперт Народного фронта, аналитика Галактион Кучава. Он отметил, что до поездки мошенники находят контакты пассажира и его родственников, используя различные источники информации. Грибной сезон в этом году начался в средней полосе России раньше срока. Жители уже собирают боровики и подберезовики. Это произошло из-за снежной зимы и теплого марта, объяснила биолог Екатерина Водинеева. Она подчеркнула, что появление белых подберезовиков, лисичек в конце мая, начале июня не стоит считать аномалией. Это в значительной степени определяется погодными условиями, температурным режимом и количеством осадков. На последнее, в аэропорту Новосибирска произошел необычный инцидент. На взлетно-посадочную полосу выбежала собака. Из-за этого были нарушены границы.

0: Да, сегодня именно так мы будем называть всех наших слушателей, которые изо дня в день, каждое утро встречают день с нами, а дни бывают разными.
1: Бестики.
0: Бывают, да-да-да, что дни совсем непростые, и вот только бестики с их сообщениями, эмоциями и помогают
1: всего
0: просыпаться и заряжаться.
1: Маленький коротенький вопрос, а у бестика уже занимать можно?
0: Ну,
1: это
0: мой.
1: Так, на подумать.
0: Долго ты держалась, я не задавал этот вопрос.
1: Третий час пошел.
0: Да, что где когда устроим для вас. Новости спорта будут, ну а про друзей отдельно еще поговорим. Ладно, текста хватит. Шер вступает в игру.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: А сегодня вторник, 9 июня. Звезды советуют провести утро в спокойном темпе. Ближе к полудню появится желание действовать, начинать и пробовать новое.
2: А Овнам внутреннее чувство правильного пути надежнее, чем точный, но чужой план.
1: Тельцы, сегодня вы заметите важные психологические установки, требующие изменений. Это станет важным шагом к решению проблемы.
2: Близнецы, ваша идея может вызвать отклик единомышленников и вместе с тем наткнуться на возражения.
1: Раки, ощущение верного направления в делах сейчас важнее детального плана. Доверьтесь им.
2: Львы, выход за рамки привычного маршрута принесет неожиданные и ценные открытия.
1: Девы, четкая и спокойная речь поможет договориться, хотя чужие условия могут требовать уступок.
2: Весы, доброта к другим всегда возвращается доверием и уважением. Помните об этом.
1: Скорпионы, обратите внимание на сигналы организма. Здоровье всегда важнее всего.
2: Стрельцы, после полудня придет желание реализовать проекты, а не просто мечтать. Позвольте себе начать что-то прямо сейчас.
1: Козероги, разговор с кем-то из близких о важном может быть сложным, но сам факт его начала уже поменяет что-то.
2: Водолей, полет фантазии сегодня может быть остановлен сдерживающими факторами и непониманием.
1: Рыбы. Интуиция подскажет верное решение в материальном плане. Доверяйте себе, и это откроет новые возможности.
2: Ну а сейчас у нас спорт буквально через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Сегодня неожиданно начнем с баскетбола. ЦСКА в третий раз обыграл Уник в финале Единой Лиги и находится в шаге от чемпионства. Будем следить за развязкой. Далее. В теннисе Людмила Самсонова неожиданно проиграла 160-й ракетке мира на старте турнира WTA 500 в Лондоне. Ну и такое бывает. Ничего, Людмила, не расстраивайся. Ну и футбольные новости. Бывший защитник Реала Пепе может войти в тренерский штаб Жозе Мауриньо в мадридском клубе, в мадридском Реале. Португалец уже контактировал с экс-футболистом, предложил присоединиться к нему в Мадриде. Пепе оценивает предложение, в Реале обсуждают его кандидатуру, это инсайдер сообщает. Напомню, что Пепе играл за Реал с 2007 по 2017. Он выиграл с клубом 14 трофеев, включая 3 чемпионства в Ла Лиге и 3 кубка Лиги чемпионов. Далее, Эльзат Ахметов покинул «Зенит». Полузащитник провел 21 матч за клуб и выиграл чемпионаты Кубок России. Кроме того, «Зенит» и «Карпука» согласовали контракт на 5 лет. В товарищеских матчах перед чемпионатом мира по футболу Испания обыграла Перу 3-1, Нидерланды одолели Узбекистан 2-1, Франция победила Северную Ирландию 3-1 с хет-триком Алисе. Ну что, в завершении Урал объявил об уходе Василия Березуцкого с поста тренера. Сообщается, что команду теперь возглавит Сергей Юран, который, в свою очередь, покинул СКА Хабаровск. Пока все новости спорта к этому часу. Сандра продолжит нас радовать этим утром.
0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: 9.17, ну вот, наконец, на физкультуру и девчонки прибыли, будет веселее.
1: Так, у меня пару новостишек, но одну я сейчас самую главную скажу под твою спортивную тему, что всего полтора часа спорта в неделю могут продлить жизнь почти наполовину. Это исследование такое было.
0: Прекрасно.
1: Вот, поэтому, ребят, ну, 100%.
0: Полтора часа, давай, это 90 минут. В принципе,
1: если
0: по 20 минут поделить, да, ну, это даже не 5 дней, ну, пусть 5 дней. Вот по будням, если в 20 минут будете какую-то физкультуру делать, да?
1: Да просто хотя бы приседания такие небольшие.
0: Да, ну 20 минут немного. А насколько продлевает, что там, какие результаты?
1: Наполовину, наполовину.
0: Серьезное влияние.
1: Да, а теперь второе. Ведь еще говорят, что хорошее настроение продлевает жизнь. Так вот, я прочитаю...
0: Ты сказал второе, я пройду, задумался и уже не слушаю.
1: Короче...
0: Ладно, давай, давай, завтрак рядом.
1: Исследование в ЦИОМ. Большая часть россиян поет на застольях. И это, конечно же, тоже продлевает жизнь.
0: Выйду, но...
1: А что поет? Как ты угадал?
0: Ну, потому что я это и пою.
1: Первое было там «Любэ», «Катюша»,
0: ну, конечно.
1: «Конь первый» вообще.
0: Да-да, ну «Катюша», она поэнергичнее. Так ее же и болельщики футбольные иногда на стадионах поют. Она такая более ритмичная, быстрая.
1: Но там не только
0: еще. А «Конь» это когда вот как бы добрые напиточки уже состоялись. Да-да, и вот там уже сесть, так обняться и не торопясь.
1: Так что, друзья, физкультура и коня.
2: Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
5: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
7: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».

0: Между тем.
1: А между тем, друзей, поздравьте! Сегодня, 9 июня, отмечается Международный день друзей. Вспоминаем самых близких, самых надежных товарищей, о том, как мы их сохраняем в телефонной книге. Любимые занятия с друзьями. Чем еще не занимались, но хотелось бы попробовать. Вадим пишет: «Доброе утро! Если бы вы видели мой список контактов, то сразу бы поняли, что большая часть из них – это мои друзья. Люблю записывать их какими-нибудь забавными именами, псевдонимами. Например, друга Костю, который в соцсети зовет себя псевдонимом «Обитатель», я записал «Обиташкой». Он об этом знает и говорит, что раньше никто его так забавно не называл.
2: Так, Игорь нам написал прекрасное сообщение. Доброе утро, любимый Ретро-ФМ. А вот в моей записной книжке кого только нет. Араб, арбуз, гуля, изюм, солда, убийца, слепой, берсерк, рубеж, лиса, родина, кубик, звездочет, жига, пчела. И еще куча подобных позывных. А самое забавное, примерно 50% я даже не помню настоящих имен. Но всех люблю, со всеми на связи, а я у них записан как Wi-Fi.
1: Wi-Fi, нормально.
2: Собрались мы как-то с рубежом, лицом, родины и кубиком. И они говорят: Wi-Fi, а ты шашлыки принес?
1: Да и мать спрашивает, кто вам такие клички раздает, да, во дворе?
2: Князь!
1: Да, да. А, интересно, а вот после того, как тебе Вадим Ривман сделал столик тогда на балконе, ты его как Вадим Ремонт сохранила? Или как он тебе записан?
2: Он мне еще и зеркало сделал, поэтому Вадим лучший ремонт.
1: Пишите ваши истории про друзей, ребят, делитесь своими позывными, как вы сохранены у них в телефоне, как вы записываете друзей. Мы все это обязательно разберем, но чуть позже на Retro FM. Вадим Ривман. Ну и в ремонте хорош. А сейчас новости.
3: И это не псевдоним, да. Доброе утро, привет. Итак, в Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным днем. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике, делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью агентству ТАСС заявил, что последний день года следует сделать нерабочим за счет переноса выходного с 8 января. Он напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. В ряде регионов страны этот день объявлялся выходным, тогда как в других субъектах оставался рабочим. В этом году, напомню, 31 декабря выпадает на четверг и тоже будет нерабочим днем в рамках новогодних каникул. Нилов добавил, что продолжительные новогодние праздники уже стали привычной частью жизни россиян и фактически превратились в традицию. Губернатор Краснодарского края заявил об искусственном ажиотаже вокруг бензина. Вениамин Кондратьев рассказал, что получает сообщения о перебоях с топливом на некоторых заправках и подчеркнул, что никакого дефицита бензина в регионе нет. Губернатор также отметил, что искусственный ажиотаж возник из-за того, что жители соседних регионов, где действительно возникли проблемы с топливом, решили запастись бензином в Краснодарском крае. Ранее, напомню, в нескольких регионах страны возникли проблемы с поставками топлива. В результате ограничения ввели в Крыму и Севастополе, а также в ЛНР и Запорожской области. В Минэнерго отметили, что проблемы с топливом связаны с ростом числа украинских атак. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что российские юниоры получили возможность выступать с флагом и гимном страны в 24 видах спорта. В частности, в этот перечень, по его словам, входят фехтование, конный спорт, тяжелая атлетика, волейбол, бейсбол, дзюдо, спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, а также спортивная и художественная гимнастика. Ранее сообщалось, что Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до турниров с флагом и гимном страны. Ну а первым стартом с национальной атрибутикой станет чемпионат мира в Гонконге с 22 по 30 июля. Около 14% отельных бронирований оформляются в России буквально за день до предполагаемой поездки. При этом среди направлений, куда россияне отправляются спонтанно, лидирует Нальчик. А об этом РИА Новости рассказали в сервисе для планирования путешествий. По этим данным, преобладают такие заказы на южных направлениях и в крупных промышленных центрах. За Нальчиком следуют Чебоксары и Ростов-на-Дону. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28, а далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Всем привет! 9:38, точное московское. Сейчас на полном серьезе говорю. Нам нужен ответственный человек. Пожалуйста, возглавьте эту команду.
1: Ответственный и честный, тот, который будет с нами играть. 23-24-88-3, код Москвы 495. Конечно, речь идет о что, где, когда, а мы говорим о капитане.
0: Это игра, в которой каждый день можно выиграть деньги, а еще можно получить хрустальную сову по итогам летних игр. Это мы тоже все скоро узнаем. Ну а пока дозванивайтесь.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Мира от Тополевой до Журналистов. Также по улице Пушкина от Нариманова до Профсоюзной. И по Обжалилову от Шмидта до Ершова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке в кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе. Феномен будущего. Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. Феномен будущего. Жизнь на высоте.
9: Подробнее на феномен@kazayan.ru. Застройщик ООО «Сазетектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
10: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Вечеринка.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
12: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
12: Каждый день
11: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.

0: когда на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Продолжаем летние игры в клубе «Что, где, когда» радиоверсии. 9:45, точное московское время. Сегодня в игре участвует Руслан. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Руслан, мы предпочитаем честную игру. Да. И рады, что вы пожаловали. Предупреждаем, что интернет и всякие подсказки от колонок здесь запрещены, даже если рядом есть умные друзья. Вот мы именно в этой игре принимать подсказки нельзя. Только мы втроем. Участвуем, слушаем и пытаемся найти ответ. Если получается, сегодня мы вручим вам 4000 рублей от Retro FM. Ну что, попробуем?
2: Давайте попробуем.
1: Итак, вопрос.
4: Внимание, вопрос. Как зовется маленькая скотинка, обладающая божественной ножкой, способной довести окружающих до глубокого обморока?
1: Так.
3: Ой. Стул.
2: Скотинка. Да, обморока.
1: Да, до обморока. Да.
3: Маленькая скотинка, это... божественная ножка.
2: Типа... Может быть, божья коровка?
1: Божья коровка. Интересно.
3: Вот она что.
1: Да. Божественной ножкой способна до глубокого обморока. Ну ладно.
3: Ну давайте еще рядышку. Что еще может быть?
2: Ну, я не знаю, какая скотинка.
1: Скотинка. Или, может, это образность? Может, это шахматная фигура какая-нибудь?
2: Образное выражение, да?
1: Ну, может, как вариант, да? Бывает же не в прямом смысле говорят, что маленькая скотинка.
3: Потом... У меня все маленькие скотинки – это бабочки.
1: Конь из шахмат. Ну, ты понятно, бабочек боишься.
2: Шахматный конь.
1: Ну, это просто, да, как вариант, не обязательно.
2: Шахматный слон, да. Шахматный
1: да, ну, слон его еще называют. Ну, это слон, в смысле, да, офицер, который. Так, ну что, время у нас на исходе. Руслан, ну, помните, вы капитан. Да. Вам нужно будет на какой-то версии остановиться. Вот, и дальше мы сравним с правильным ответом. Итак, внимание, вопрос еще раз. Как зовется маленькая скотинка, обладающая божественной ножкой, способной довести окружающих до глубокого обморока? Итак, Руслан?
2: Ну, я не знаю, мой ответ – божья коровка.
1: Давайте примем, послушаем правильный ответ.
4: Внимание, правильный ответ. Эту божественную скотинку, парализующую своих врагов жидкостью, выделяемой из ножек, мы называем... божьей коровкой.
1: Ура! 4000 рублей ваши, Руслан. Хорошая игра.
3: Красавчик,
1: да, были и другие версии, которые могли увести нас от победы. Но нет, капитан сделал свой выбор. Руслан, вы молодец.
2: Все хорошо, спасибо.
3: Все хорошо.
1: И вам тоже оставайтесь на связи. Поговорим о деньгах.
3: Да.
1: Знаете, о них всегда приятно говорить.
3: А я напомню, что телеверсию летних игр вы сможете видеть в ближайшие выходные. И там наверняка будут такие же красавчики, как наш сегодняшний капитан.
4: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: была, не была.
1: Ну что хочется сказать под хит от любимой певицы Вадима Ривмана. Да, и Вадим придет и новости расскажет минут через 7 на Retro FM. Мы продолжим говорить о друзьях. Сегодня Международный день друзей. Помимо того, что мы их поздравляем, вспоминаем, прикалываем, рассказываем о том, как у кого сохранены друзья. Может быть, вы как-то необычным образом, да, у друзей тоже сохранены. Рассказывайте тогда, почему. Ну и самые любимые занятия, которые у вас есть с друзьями или какие хочется попробовать, тоже делитесь этим в социальных сетях.
0: И, конечно, фейк-контроль впереди вас ждет. Поэтому давайте немножечко отдохнем, наберемся сил. И как вернемся?
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама. Турецкие выходные возвращаются.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю.
6: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
8: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
6: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
1: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
8: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Столице ровно 10. Это первая смена на Ретро FM. Всем добрейшего утра. Сейчас пора новости обсудить. За актуальное у нас отвечает Вадим Ривман, а мы слушаем.
1: Да, расскажу обязательно о новостях. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили сократить рабочий день в жару. Инициатива направлена руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. В обращении поднимается вопрос о необходимости возвращения обязательных норм, которые касаются уменьшения рабочего времени при высоких температурах на рабочих местах. Сейчас такая норма носит только рекомендательный характер. Сотрудники имеют право уйти с работы, если температура в офисе превышает 28 градусов. Но для этого нужно письменно уведомить руководителя, предоставить показания термометра и зафиксировать их в присутствии коллег. За минувшую ночь российскими средствами ПВО были уничтожены 140 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны России, дроны нейтрализовали над приграничными Белгородской, Брянской и Курской областями. Также беспилотники уничтожили в Калужской, Орловской и Тульской областях, над Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями. Сегодня утром в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. Инцидент произошел на улице Колдунова около жилого многоквартирного дома. По данным Следственного комитета, сдетонировало взрывное устройство. Водитель автомобиля погиб на месте. Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости. Следователи сейчас осматривают место происшествия. Будут назначены необходимые судебные экспертизы. В России хотят отменить штраф для водителей за забытые права, свидетельство о регистрации или страховку. Это будет возможно при условии, что наличие документов можно проверить по электронным базам данных. Письмо с такой инициативой направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву. Парламентарии отмечают, что действующий штраф за отсутствие при себе документов был введен для проверки соблюдения правил дорожного движения и требований об обязательном страховании, но развитие цифровых сервисов и использование сотрудниками госавтоинспекции электронных баз данных позволяют оперативно проверять наличие у водителя всех необходимых документов. Ну и последняя половина опрошенных россиян признались, что

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Так, 3 минуты 1 в столице. Доброе утро.
2: Доброе
1: Давай
2: утро.
1: Подведем итог по процентам, чтобы разобраться. Половина, значит, опрошенных россиян говорят, что аппетит у них разгуливать под вечер, и ночью нет-нет, да к холодильнику избегают. Другая половина, напротив, говорят, что не едят, да? Вообще, в семье, конечно, может быть разлад в паре, да, если вот один встает, будет там, да, пока это делает, ест. Но та пара счастлива, в которой один встает, надкусывает, а второй через часик встает, приходит.
2: Доедает.
1: И доедает, да. Вот тут, наверное, гармония будет. Надо вместе, если что... Вот этим делом грешить, если позволишь.
2: Ну, давай так. Тут же про половину спрашивают. Ты ешь или не ешь?
1: Не.
2: Я ем. Значит, не врут проценты.
1: Ну, да.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM. Пора начинать планировать этот день. 9 июня, вторник. Звезды советуют провести утро в спокойном темпе. Ближе к полудню появится желание действовать, начинать и пробовать новое.
1: Овны, внутреннее чувство правильного пути надежнее, чем точный, но чужой план.
0: Тельцы, сегодня вы заметите важные психологические установки, требующие изменений. Это станет важным шагом к решению проблемы.
1: Близнецы, ваша идея может вызвать отклик единомышленников и вместе с тем наткнуться на возражения.
0: Раки, ощущение верного направления в делах сейчас важнее детального плана. Доверьтесь ему.
1: Львы. И выход за рамки привычного маршрута принесет неожиданные и ценные открытия.
0: Девы, четкая и спокойная речь поможет договориться, хотя чужие условия могут требовать уступок.
1: Весы, доброта к другим всегда возвращается доверием и уважением. Помните об этом.
0: Скорпионы, обратите внимание на сигналы организма. Здоровье важнее всего.
1: Стрельцы, после полудня придет желание реализовать проект, а не просто мечтать.
0: Далее козероги. Разговор с кем-то из близких о важном может быть сложным, но сам факт его начала уже что-то поменяет.
1: Водолеи, полет фантазии сегодня может быть остановлен, сдерживающими факторами и непониманием.
0: Рыбы, интуиция подскажет верное решение в материальном плане. Доверяйте себе, и это откроет новые возможности.
1: И проводите этот вторник вместе с нами.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.

0: В Москве 10.14. Ну, чего там сидишь, умиляешься?
1: Ну, рассказываю. У меня сейчас будет новость про, как говорит одна моя знакомая, собаку. Вот.
0: Ну, у тебя много, я думаю, таких знакомых.
1: Ну, да, сама я сказала, собака.
0: Целое общество любителей собак.
1: Вот так правильно говорить. Как? Не понимаю. Собака. Немножко трястись еще, чтобы глазки так закатывались.
0: И чтобы ты не только при собаке так трясешься. Это, в принципе,
1: ну, вот, это еще при
0: реакция
1: еде,
0: на разное есть. Да, да.
1: Когда вижу птичье молоко и собаку.
0: У меня широкий диапазон на трясучий. Пожалуйста, расскажи новость.
1: Короче, вышедшая на пенсию полицейская собака испугалась, увидев своего тренера. В общем, ну кто-то уже мечтает выйти на пенсию, отдохнуть, не задуматься о работе. Между прочим, собачки также поступают. Значит, оказалось, что это произошло в Китае. Собака несколько лет служила в полиции. Все, наконец-таки она получила возможность стать просто домашним,
0: наконец-то,
1: любименьким
0: все.
1: Питомцем.
0: Отдохну, телек
1: чесать.
0: Включу, там да. Поем с хозяином, погуляю.
1: Короче, спустя неделю тренер заскучал по своей четвероногой подружке и отправился в гости к ее новому хозяину, чтобы навестить животное. Но реакция собаки удивила и насмешила людей, потому что она увидела тренера, выпучила глаза и даже немножечко задрожала. Типа, нет!
0: Ты же знаешь, полковник, я завязала!
1: Я же сказала, не звоните мне! Вот. Но потом она такая порадовалась, такая, да ты просто меня пришел за ушком почесать, тогда ладно, тогда нормаленько. Вот, это все новости про собаку, которые я хотела вам рассказать.
0: Ну и гормоны счастья выработали. Спасибо большое, Маргарита, спасибо.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Так, мы сегодня обсуждаем Международный день друзей. В первую очередь, кто как у кого сохранен, почему. Делимся историями, обязательно разбираем ваши из социальных сетей. Вот есть очень короткая из соцсетей. Жлобелла, Ворчута, Близнюк, Марфа, Лапусик.
1: Близнюк?
0: Этим все сказано, да.
1: Встречается как-то Близнюк и Лапусик.
0: У меня есть
1: и
0: Близнюк с фамилией человек такой. То есть это как бы не прозвище.
1: Анатолий Близнюк?
0: Ну, вообще не только.
1: Да, смотри, вот ты же тоже говорил, что мы друзья наши слушатели, правильно? И вот нам пишет Макс. Сегодня доставили тостер, выигранный мной в утреннем позитиве от Ретро-ФМ. Спасибо, Ретро-ФМ, люблю вас! Ну, это тоже получается, мы как бы от друзья подарили тостер.
0: Да-да-да, хорошо, Галин, ты что, у нас на работе все друзья, но в моем телефоне все рабы. Раб Аня, раб Оля. 20 человек, и у всех такая метка, просто мне так удобнее искать контакты.
1: Так, доброе утро, у меня друзья записаны как Волк, Совесть, Перекус, Инквизитор, Окси. А я у них как змея или мать.
0: Достойно и то, и другое.
1: Мне все понравилось.
0: Да-да-да, за разные заслуги награждали таким званием.
1: Да, у меня, кстати... А, у меня, знаешь, есть какая штука? Вот это удивительно. У меня есть друзья почему-то, которые написаны несколько раз. Я не знаю, как я так записывала. У меня Окса, Окса-2, Оксиджен. И вот это вот, это все один человек. Вот, Окс, большой тебе привет. Привет всему Новосибу. Ну, просто решила передать, а что нет-то? Я же тоже могу, правильно?
0: Психанула. Хорошо. Спасибо вам за сообщение. Ребят, можно продолжать поздравлять друзей, писать. Кстати, отдельно будет час 2 до 3 Филичита на Ретро-ФМ, где можно прям дозвониться, рассказать что-нибудь хорошего про своих друзей.
1: Про друзей обязательно, да,
0: поздравить
1: да. их.
0: Так, чтобы на всю страну прозвучало поздравление с именами именно ваших ребят. Причем там не обязательно должны быть имена, возможно, те самые прозвища. В общем, эту тему уже продолжаем в социальных сетях обсуждать. А что будет в эфире? Фейк-контроль впереди.

0: 10:28 на московских часах. Обидный факт, Маргарита.
1: Давай.
0: Люди в очках умнее, быстрее делают карьеру.
1: Ну,
0: ученые выяснили.
1: Это мое зрение.
0: Ну, вообще-то, было исследование, показало генетическую связь между близорукостью и высокими когнитивными способностями. Про дальнозоркость ничего не говорят, кстати. Кроме того, очки исторически ассоциируются с интеллектом, учебой, ну, всей вот этой ерундой. Давай так, по нашим пройдем. Ну, кто у нас в очках? Давай.
1: Да только один. Подожди, а у нас реально только один человек. И то он их надевает только когда новость начинает.
0: Ну, один миллион, да, но этот неприкасаем. Ну, есть Полина, да, ну, не из-за зрения. Давай так вот,
1: Полина,
0: да?
1: Просто на стиле,
0: просто
1: понимаешь?
0: да, там, Саня попросил, Полин надел. Ну, как бы, ладно. Что еще? Кто у нас еще есть?
1: А, слушай, ну я же иногда надеваю вот эти для фотографии очки, но там даже, там не то, что диоптрий нет, там, ну, вообще ничего нет.
0: Там
1: я выдавила
0: очков,
1: эти штуки, да. Там только оправа.
0: Да, сломал, в общем, на монокль, да, похоже
1: стало. Слушай, ну, в целом, смотри, так и есть. Вадик умный, а я делаю вид.
0: Давай так, когда ты надеваешь очки, это как-то помогает твоей карьере? Только честно.
1: Если бы Саня Кудряшка был боссом, тогда бы помогло.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Госдума приняла законопроект, направленный на повышение удобства почтовых сервисов Почты России. Банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за коммунальные услуги через электронные средства. Платежные документы за ЖКХ переведут в электронный формат. Квитанции будут направлять через портал госуслуги. Граждане смогут получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. Доставка бумажных квитанций сохранится для льготников и пользователей без учетной записи на госуслугах. На Горьковской железной дороге ведут подготовку инфраструктуры, необходимой для запуска между Казанью и Нижним Новгородом электричек «Ласточка». Сейчас проходят обкаточные испытания «Ласточек». Пока между городами курсирует электричка. До прошлого года маршрут обслуживал электропоезд более старого поколения. «Ласточка» будет совершать меньше остановок, которых сейчас на маршруте 12, пишет московский «Комсомолец». В Казани в День России ведут ограничение движения транспорта на некоторых центральных улицах города. С 18:00 до 23:00 12 июня перекроют проезжую часть по улице Батурина на участке от Карла Маркса до Кремлевской дамбы. Перекроют также движение по улице Большой Красной от улицы Миславского до Батурина и от съезда с площади Тысячелетия до улицы Батурина, пишет портал мэрии Казани. С 11 по 14 июня в историческом парке «России. Моя история» в Казани пройдут экскурсии квеста, посвященные Дню России. Программа объединит историю русских князей и императоров, эпоху Волжской Булгарии, Казанского ханства и традиции императорского двора. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Мы вместе», национального проекта «Молодежь и дети». Цикл мероприятий откроет программа «Государственные символы России» для детей от 6 до 14 лет. Участники проверят знания об истории российского флага, герба и гимна. Продолжит программу экскурсия «История российской государственности». Она охватывает почти 1000 лет отечественной истории, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 27 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: 10:37, точное московское. Ты слышала, что холодный чай хорошо влияет на интеллект?
1: Теперь знаю, а что такое? Вот это потому, что я горячий
0: пью. Это потому, что я на ходу просто сейчас сочинил для тебя, просто как фейк, понимаешь? Но, чтобы ты не расстраивалась, что ты 5 минут его не пила, он остыл уже, как бы, ну, вдохновить чуть-чуть человека.
1: Вот оно, что ты меня поддержать,
0: да, что ли?
1: Какой хороший человек, я тебе говорила?
0: Нет.
1: Это, кстати, тоже непонятно, фейк или правда. Попробуй угадать.
0: Искренний человечек.
1: Друзья, у нас впереди фейк-контроль, как вы поняли. Вот, а там за такие вопросы-ответы еще и подарки у нас будут.
0: Ну, звучит так, завтра такие и по рукам дать. Нет, там будет хорошо все, да. Без подарков вообще не уйдет.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Мира от Тополевой до Журналистов. Также по Журналистов от улицы Халитова до остановки Вещевой рынок. И по Патрис Лумумбо от проспекта Камалеева до Космонавтов. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза банк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Новый Jetour за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Jetour при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Jetour Диалог Авто на декабристов.
10: Стоимость указана за автомобиль Jetour Dashing 2026 года выпуска в комплектации Комфорт. Не оферта.
11: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
12: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
13: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
14: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Шоу «Дорогие гости»
17: на Ретро-ФМ.
16: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
17: Воскресенье, час дня.
16: Подробности на retrofm.ru.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Итак, точное московское 10:44. Это первая смена. Саша Рита к нам присоединяется. Аня из Калининграда. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Доброе
2: утро. Я рада, что дозвонилась. Доброе утро.
3: Мы рады, что вы рады.
1: Победа уже состоялась.
3: Да. Ну что,
1: будем отмечать?
2: У вас голоса точно так же звучат, как на радио. Это просто чудо.
1: Совпадение? Не думаю.
3: Это мы, прикиньте.
1: Да, живые такие. Давайте.
2: Здорово.
1: Давайте, Ань, поиграем. Так. У нас для вас в меню имеется.
3: Марс, вальс и какао. Чем сегодня будем завтракать?
1: Угощаться.
2: Какао.
3: Какао. Ну все, у нас для вас есть три факта, три фейка, непонятно.
2: Так.
3: Сейчас как отгадаем. Первый факт. Чистый какао-порошок защищает зубы от кариеса. Правда или ложь?
2: Правда. Давайте
3: это...
2: правда.
3: А это действительно правда. Еще он улучшает память, нормализует давление и уровень холестина в крови. Холестерина, конечно же.
1: Я сразу такой начал искать холестин. Ты где? Как ты выглядишь?
3: Это потому,
1: почему я не знал
3: твоем
1: существовании? Ладно, второй факт. В Европе какао поначалу был запрещенным напитком. Правда или ложь?
2: Ну, кофе они точно не запрещали. Значит, скорее всего, и какао тоже не запрещали. Я думаю, что это ложь.
1: Ложь принята. Это правильный ответ. Да, популярный исторический миф такой есть, будто его запрещали. На самом деле, католическая церковь никогда официально не запрещала какао.
3: Так, третий факт. Дерево какао живет до 40 лет. Правда или ложь?
2: До 40. Давайте скажем, что это правда.
3: Я аж вздохнула. Ну, давайте скажем, что это правда. Правда, это неправда. Оно живет до 200 лет, а вот плодоносит до 30-40.
1: Ну, 30-40,
3: как пальцы, знаешь, смотря сколько градусов будет.
1: Да. Ну, хорошо, хорошо. Аня, поздравляем, сертификат на 3000 рублей.
2: Отлично.
1: Вот это кайф, вот это. Так и надо участвовать в игре, реагировать на положительный результат, да и просто встречать утро. А, причем у Ани-то еще раньше-то у нас 10:47. Аня, а у вас сколько сейчас?
2: На час раньше.
1: 9:47. Вот, еще раньше, а уже такой бодрый человек. Ну,
2: все, да,
3: на
2: да,
3: тренировку
2: да.
3: уже идете?
1: Красотка.
2: Смешанные единоборства.
3: О, вот это. Давайте, наваляйте им там сейчас.
1: А я всегда подозревал этих девочек с тонкими, звонкими голосами, да, что нет, да, сейчас это в прыжке, как Ван Дам, пыдж, и челюсть сломают. Да. Анечка, хорошие вам тренировки до Калининграда, большущий привет. С победой вас, и давайте послушаем вместе Кайли Миноу. Фейк-контроль.

0: Завершать на реке Повери – это тоже добрый знак, который говорит нам о том, что вторник будет полон общения с друзьями, полон удачи, полон легкого настроения, испытаний вообще не будет.
1: Хорошая гадалка у нас новая штатная.
0: Вторую карту переверни, узнаешь, что по деньгам будет.
1: О, это хотелось бы побольше узнать. Вот, ну что, друзья, мы ненадолго с вами прощаемся, потому что вот-вот вернемся в среду. И представляете, это будет, получается, предпоследний рабочий день, потому что неделя-то четырехдневная. Какую новость я вам прекрасную сообщила?
0: Всегда поражался твоему логическому мышлению.
1: А, учись. Ладно, не скучайте, скоро вернемся. А вам прекрасного дня, который продолжится вместе с Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79.
2: Не оферта.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня свинина разруб 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
6: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
7: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
10: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
9: Каждое воскресенье в час дня
10: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
9: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
10: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
9: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
10: Подробности на сайте retrofm.ru. Ретро-ФМ.

0: Нет, ну мы-то, в общем-то, не против, по большому счету. Пусть будет ночь, пожалуйста, не будем ей мешать. Но, вы знаете, сначала будьте любезны. Пусть побудет с нами положенное время день. Вот, мало ли, вдруг пригодится, как-нибудь его по своему усмотрению используем. Как нравится, как удобно. Дальше вечером тоже попользуемся как следует, правильно? Фантазия-то у нас богатая, а там уже, как говорится, и ночью тоже занятие. Придумаем себе. Музыка способствует, мотивирует на любые хорошие дела. Здесь на Ретро-ФМ скоро много всего хорошего. Наталья Ветлицкая, Милен Фармер. И не только, уже самое ближайшее время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я тут с вами побуду. Буду вам песни красивые ставить. В Москве уже 11 часов и 15 минут.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Так, ну что, все успели угоститься кусочком шизгары? Всем хватило, точно? Мы тут рассчитывали вообще-то, чтобы каждому хватило. Чтобы никого не обделить. Скоро обязательно продолжим. Готовьте уши, потому что мы прямо в них будем угощать, продолжать. Кстати, и новости мы тоже туда же будем отправлять. Прямо в уши. Давайте начнем, пожалуй.

0: Слушайте, Рик Эсли так хотел в эфир попасть поскорее. Конкурирующая фирма с новостями. Never gonna give you up с нами. Ну, а теперь попытка номер... Какая? Номер два? Да. Новости будут? Давайте, голосуйте, руки поднимайте. Или нет? Ой, я вижу, есть человек, который голосует за новости. Сейчас мы с ним поздороваемся. Да, половина 12-го в столице. Дим, правда хочешь новости рассказать?
1: Ну, конечно, Юра, хочу. Не зря ж я готовился. Здравствуйте, друзья. Итак, материнский капитал в первую очередь следует направлять на покупку жилья. Такое предложение Минтруд направил на согласование в правительство. Как отметили в ведомстве, сейчас на мат-капитал нельзя купить отдельное жилье. Министерство предлагает трансформировать для этих целей семейную ипотеку. В настоящее время средства в основном уходят на получение ежемесячной выплаты на ребенка с его рождения до 3 лет. Эту ситуацию надо переломить, уверены в министерстве. Каждый четвертый взрослый житель России страдает от ожирения, лишний вес и у 500 000 школьников. Неутешительные данные озвучил Минздрав. Поэтому уже с сентября этого года их здоровью уделят отдельное внимание. Осенью в системе здравоохранения появятся нутрициологи. Это те, кто составляют программы правильного питания. Они станут официальными медицинскими специалистами. Появятся в разных лечебных учреждениях согласно постановлению Минздрава. Свободную продажу бензина возобновили еще 5 АЗС Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что на одной из сетей по-прежнему заправиться можно только по QR-коду. Напомню, свободную продажу топлива в Севастополе остановили в начале июня. В Крыму дефицит сохраняется с конца мая. Причиной местные власти называют перебои с логистикой из-за ударов украинских дронов. Все организованные места отдыха в России к летнему сезону готовы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. По ее словам, специалисты проверили детские лагеря и пляжи. Им выдали положительные санэпидзаключения. Инспекции прошли и на Черноморском побережье. Местные оздоровительные учреждения полностью готовы к приему отдыхающих, отметили в ведомстве. Улицы российских городов под белым одеялом. Специалисты отмечают, обычно пик сезона тополиного пуха приходится на середину июня, но в этот раз первые пушинки прилетели уже в мае. Раннее появление тополиного пуха вызвано аномально теплой весной. Летящий пух, к сожалению, доставляет дискомфорт не только аллергикам, но и автомобилистам. Забивает радиаторы и воздушные фильтры. Остается только потерпеть. И о валюте. В конце выпуска на этот вторник доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет.

0: Брайан Адамс. Из всех возможных вариантов он выбрал «Облако» под номером 9 и как будто бы не прогадал. И вместе с ним мы тоже получили свои приятные бонусы в виде красивой, красивой песни. Кстати, Cloud No. 9, кроме шуток, это «Облако номер 9» в переводе в прямом. Это такая английская идиома, на самом деле. По-нашему звучит как «на седьмом небе от счастья». Да, у них 9, у нас 7, все нормально. Так и живем. Так, кто нас будет счастливыми делать дальше? Давайте разбираться. Певица Мадонны скоро, Смоки, Владимир Маркин тоже на подходе. Все это прямо здесь, на Retro FM, сегодня во вторник, 9 июня.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Мира от Парковой до Журналистов. Также по Журналистов от Халитова до Сибирского тракта. И по Сибирскому тракту от улицы Халитова до Журналистов. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
8: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
7: Каждое воскресенье в час дня
8: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
7: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
8: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
7: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
8: Подробности на сайте retrofm.ru.
9: Реклама.
10: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
11: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
12: Любимой музыки много не бывает.
13: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
12: И включай интернет-потоки Retro FM.
13: 12+.
14: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Вот многие знают, что именно эта песня «Holiday» 83-го года стала первым самым большим прорывом певицы Мадонны. Но на самом деле не только она помогла будущей тогда королеве поп-музыки. Сама Мадонна, по сути, спасла эту композицию, потому что история у нее могла быть незавидной. Дело в том, что авторы песни предлагали ее многим исполнителям, причем безуспешно. Никто не соглашался, все отвечали отказом. А певица Мадонна не отказала. Смотрите, как получилось. Из тех, кто тоже не отказал, из тех, у кого тоже получилось, мы продолжим наслаждаться их музыкой здесь, в эфире Ретро FM. 11 часов и 55 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз привет.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня мороженое «Эскимо» 29 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
6: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните 203-45-00. Кейтеринг Айгуль Усмановой.
9: ИП Усманов ЛМ. ОГРНП 31-80-28-00-11-88-67.
10: Любимой музыки много не бывает.
11: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
10: Ретро-ФМ 70-е.
11: Ретро-ФМ 80-е.
10: Ретро-ФМ 90-е.
11: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
12: И вечеринка Ретро-ФМ.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
13: 12+.
10: Ретро-ФМ.

0: Как там говорится, маршрут построен. Млечный путь. Ну, Млечный, так Млечный. Тоже хороший, на самом деле. Группа «Мираж», Наталья Гулькина на Ретро-ФМ. Ну, двигаясь вот так вот вперед, по пути, что мы встречаем? Точнее, кого мы встречаем? Утреннее шоу «Первая смена», например, каждый будний день с 7 до 11. С подарками, с крутыми, с новостями, со свежими. Также с темами интересными для обсуждения. Саш Светлов, Рит Субботина придут, разбудят любого. Ну, можете, кстати, сразу разбуженными приходить. В том числе и завтра с 7 до 11. Много всего хорошего встречается здесь, в эфире Ретро-ФМ. Я бы даже сказал, не хорошего, а лучшего. Вот из ближайшего группа «Рок-Острова» Майкл Джексон. Кстати, дождитесь. И Фред Дэвид тоже на подходе. 12 часов и 16 минут в Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного вторника.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды в программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
8: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
10: Берег включает «хочу».
11: Хочу утреннюю чашку клубники.
10: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсиков,
13: но полезных.
14: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
15: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
16: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: Лишь только солнце развеет печаль. Вот еще бы кто-нибудь развеял тополиный пух, который сейчас по нашим городам летает. Вместе с печалью прямо пусть развеет. Где найти таких специалистов? Вы знаете, даже вот эти вот пухососы, которые якобы вышли на улицы Москвы, они оказались выдуманными, сгенерированными искусственным интеллектом. То есть выдумкой. И как вот теперь кому пух высасывать, непонятно, кто будет этим заниматься. Ладно, про то, что происходит на самом деле вокруг нас, сейчас все узнаем.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ Новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Минфин сообщил о переносе даты начала взимания технологического сбора с производителей, импортеров ряда радиоэлектронных устройств. Платеж начнут собирать с 1 декабря. Технологический сбор – это новый платеж неналогового характера. Его будут перечислять российские компании, которые ввозят или выпускают электронную продукцию, пишут РИА Новости. Всероссийская федерация легкой атлетики представила запуск проекта развития массового спорта и культуры здорового образа жизни, пишет Татаринформ. Для любителей спорта в городах появятся бесплатные беговые центры в местах, где люди привыкли бегать. Это будут всесезонные конструкции с душевыми кабинами, раздевалками, камерами хранения, залами для тренировок. На прилегающей территории установят беговые дорожки с резиновым покрытием. В Казани возможность постоплаты муниципальных парковок начнет действовать с 15 июня, пишет РБК. Плата за муниципальные парковки взимается в Казани с 8 до 19 часов по будням. Выходные и праздничные дни они являются бесплатными. Оплатить парковку необходимо в течение 15 минут. У больниц, школы и ряда других учреждений время бесплатной стоянки продлили до получаса. С 15 июня внести оплату в приложение или на портале будет необходимо до 23 часов 59 минут дня использования парковки, пишет РБК. В Болгарии 27 июня впервые состоится Поволжский этно-рок-фестиваль «Хранители». Мероприятие приурочено Году единства народов России и объединит гостей из разных регионов страны. Ожидается, что его посетят более 20 тысяч человек. Еще не менее 200 тысяч зрителей смогут присоединиться к просмотру онлайн-трансляции. Фестиваль будет бесплатным для посетителей. Для обеспечения безопасности на входе организуют досмотр с металлодетектором. Фестиваль станет ежегодным событием и новой площадкой для знакомства с культурным многообразием народов России, пишет Татаринформ. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 27 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: «Сталкер» появилась в 85-м году как студенческий коллектив. Это Андрей Державин и Сергей Костров, поэт, которые были студентами Ухтинского индустриального института. Кстати, вот эта песня «Без тебя», как и многие другие, была написана именно тогда, во времена студенчества. Сложно, конечно, представить, как нам было бы без нее, без этой песни, например. Ну, в любом случае, хорошо, что она появилась тогда, в 80-е. Много красивых хитов последних десятилетий остаются с нами, потому что это ретро-ФМ. Вот такое простое объяснение. В Москве 12 часов и 42 минуты.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на ретро-ФМ. Реклама.
2: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
3: Подробнее на феномен-дефис-кзн.ру. Застройщик ООО «СЗ-Тектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
4: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Слышишь этот ритм?
10: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
11: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
12: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
13: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Иликом» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Иликом».
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
15: «Ретро-ФМ».

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Да, чувствуется рука мастера. Это я не про свою руку. Не про свой голос. Это рука мастера испанского продюсера Луиса Родригеса, того самого, который делал весь звук для группы Modern Talking. Ну, по сути, правая рука в этом смысле Дитера Болина. И, конечно, здесь Леон Росс тоже вложился. И слышно вот это вот диско, ну, я бы сказал, красивое диско-влияние. Say You'll Never. Леон Росс на Retro FM. Много еще всего красивого нас с вами ждет. Сегодня, во вторник, 9 июня, меня зовут Юрий Гурьянов. Давайте двигаться дальше.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня рыба скумбрия атлантическая свежемороженая 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207 10 35. 207 10 35.
7: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Турецкие выходные возвращаются.
14: Я вижу тебя наяву или сплю.
15: Стой, иначе выстрелю.
13: Все совпадения не случайны.
16: Кольцо найдет твоего суженого.
17: Вы не это ищете?
18: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
13: Все жизни связаны.
17: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
13: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
19: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Интернет-поток. RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
22: 12+.

0: Do you want to dance with me? Не хотите ли оттанцевать? Вопрос, может быть, не самый актуальный для середины дня во вторник, но с другой-то стороны, при наличии желания соответствующего, кто же нам запретит? Пусть попробуют. Но если вдруг, ну мало ли, не знаю, как там складываются обстоятельства вокруг. У нас же есть еще и вечеринка Retro FM с 9 до полуночи. Об этом тоже не стоит забывать. Там красивый микс. Это все ежедневная процедура. У нас вообще много чего есть на Retro FM. Даже я. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Retro-FM.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт ДК начинается.
4: А если нейросеть бы это видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Retro-FM.
6: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Песня про людей, которые не боятся темноты, что про того, который предлагает встречу, что, видимо, для адресата этого самого предложения. Группа Smokey и легендарный хит «I'll meet you at midnight». 13 часов и 29 минут в Москве. Ну что, время новостей на самом деле. Чего ждать-то? Давайте слушать новости, тем более, что пришел Дмитрий Королев. Сейчас все расскажет. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Новые меры борьбы с телефонами и интернет-мошенниками обсуждают сегодня в Госдуме. Парламентарии рассмотрят поправки в законопроект о противодействии киберпреступлениям. Согласно инициативе, абоненты получат возможность установить запрет на входящие международные звонки, а операторы связи смогут блокировать небезопасный контент для детей, если родители уведомят их об использовании сим-карты ребенком. В России решили ужесточить борьбу с пьяными водителями. Профильным министерством поручено подготовить механизм принудительной медицинской реабилитации для нарушителей. Предполагается, что тех, кого задержат за рулем в нетрезвом виде, будут проверять на алкогольную зависимость и при необходимости отправлять на обязательное лечение. Сейчас за вождение в нетрезвом виде наказывают штрафом 45 тысяч рублей и лишением прав до 2 лет. Ситуация с топливом в Ростовской области стабильная. Об этом сообщил замгубернатора региона Игорь Сорокин. Он отметил, что это особенно важно во время летнего сезона, когда Ростовская область традиционно становится крупным транзитным узлом для миллионов автомобилистов, которые направляются к Черноморскому побережью, а также для растущего транспортного потока в новые регионы. Сорокин заверил, что предпринимаются все необходимые меры для исключения возможных перебоев с топливом в регионе. Железнодорожное сообщение с Крымом постепенно возвращается к штатному графику. Сегодня все поезда планируются с начальных станций маршрута и по расписанию. При этом часть состава все еще идет с опозданием. Задержки затрагивают направления в Москву, Мурманск и Челябинск. Нарушение графика, связанное с последствиями атаки беспилотников, произошедшей в ночь на понедельник. Это лето может побить рекорды свадебного сезона прошлого года. Только на Южном Урале на 26 июня уже подано 772 заявления на регистрацию брака. Это рекорд для буднего дня в истории региона. Между тем, по данным СМИ, за год свадьбы в среднем подорожали на 25%. В среднем россияне сейчас готовы потратить на торжество 700 тысяч рублей. Расходы выросли и на торт, и на свадебную фотосессию, и на декор. На него в среднем уходит около 30% от сметы. Ну и о финансах. Валюта. Доллар американский 73 рубля 26 копеек сегодня. Евро 85 рублей 28 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Это группа Simply Red на Retro FM. Песня Stars, которая, кстати, вошла в самый продаваемый диск группы в 91-92 году. Самое главное, что он не содержал ни одного сингла, занявшего первое место в британском чарте непосредственно до своего релиза. А успех держался исключительно на народной любви и качестве, друзья мои, песен. А у нас много качественных песен. Знаете, открою вам небольшой секрет, небольшую тайну. Запаслись, приготовились. Stars сейчас, а из ближайшего Абба, Джо Дассен, группа комбинации Алена Апина. Все это здесь, на Retro FM сегодня, во вторник.
1: Реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31. Вечеринка
2: Ретро-ФМ. Ровно в 21.00.
1: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
1: Вечеринка Ретро-ФМ. Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Очень мощная группа Абба. Кстати, а вы слышали программу «Ю» в прошлую субботу? Ну, вот недавно совсем. Там как раз про Аббу было. И про эту песню тоже рассказал в подкастах, если что, есть. На сайте Retro FM, в мобильном приложении. Все можно переслушать. И не по одному разу, если что. А, заходите. 9 июня сегодня, вторник. Что там в календаре? Давайте посмотрим. День заботы о любимом коте. Надо вкусняшку купить. Если есть кот, надо и вкусняшку. Да. Международный день мотоциклиста сегодня. Мотоциклистов и их мотоцикл, наверное, тоже поздравляем. Я не знаю, мотоцикл поздравили или нет. Международный день архивов еще сегодня. Всех причастных тоже с праздником. День пускания мыльных пузырей. Угу. Было дело. Так, Международный день друзей еще сегодня. Это мы уже отмечаем вовсю. Мы же, кстати, с вами друзья, правда же? Вот тогда я всех нас с этим праздником замечательным поздравляю. Все остальные поздравления готовим для Феличты. Она уже в следующем часе. Мало ли, вдруг у кого-то день рождения сегодня, например. Так что имейте в виду. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Retro FM.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани +24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
1: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто. На Декабристов 79. Не оферта.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Жарко. В Диалог Авто еще жарче. Весь июнь ликвидация большого склада Хавейл и Чанган по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в Диалог Авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрыше, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
6: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
7: Нет.
6: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лимонад «Стрит» Очакова 99 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями и любимой музыкой. Встречаем Феличиту на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.

0: А лето дарит потрясающее настроение. Выбирайте яркие образы, вдохновляйтесь красотой, создавайте радость и замечайте ее вокруг. Это Фильчта на Ретро-ФМ «Время счастья». Настроение летнее и есть огромное яркое желание дарить приветы близким, родным, друзьям, коллегам. Меня зовут Татьяна Виницкая, всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро-ФМ Патрисия Касс и Иванушки Интернешнл.
1: Фили читать на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

0: Новый день всегда дарит новые перемены, шансы, возможности. Чтобы стать еще чуточку счастливее, важно их не упустить и всегда слушать свое сердце, а может быть и интуицию иногда, ведь они точно не обманут. А еще вдохновляться приветами Фили Чте на Ретро-ФМ для великолепного настроения. Привет Рахматуллиной Аделине от Тагира Мифтахова. Поздравляет вас с прошедшим днем рождения, желает радости, семейного благополучия, мира и добра. И Сибгатуллина Илюза привет передает любимому Шафикову Ильясу с пожеланиями легкого и скорого трудового дня. А далее на Ретро-ФМ КИС.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто.

0: июне в самом разгаре, наслаждаемся теплой погодой и радуемся первому месяцу лета. Весело и активно непременно придумывайте себе отличную программу по душе. Пусть будет много прогулок для новых ярких свежих идей, мыслей, знакомств. И сейчас именно то время, время телечты, время счастья, когда радуем любимых приветами. Дьякову Светлану с юбилеем, с 60-летием поздравляет сестра Галина Петровна. Вам желают счастья, светлых эмоций, душевных встреч. И пусть всегда все будет в удовольствии. И Куличков Денис привет передает подруге Анне Майоровой. Поздравляет с днем рождения, счастья и здоровья желает. И хорошо отметить большой праздник. А далее на ретро-ФМ Рики Эповери.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге,
7: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: А как хорошо друг друга радовать, а еще лучше, когда это становится приятной закономерностью. Передаем привет и поздравляем Фильчте на Ретро-ФМ любимых и родных людей, друзей, коллег, знакомых и еще соседей по даче. И такое тоже есть. Любимую маму Хабибулину Наргиз поздравляет с днем рождения дочь Элина, желает крепкого здоровья, радости, счастливой, интересной жизни. Халиков Рамис привет передает сыну Ильназу, который приехал в Казань к родственникам в гости из Москвы. Вам желают отличного отпуска. Алина привет передает супругу Марату Рахимову с пожеланиями хорошей рабочей смены. А далее на Ретро-ФМ «Ласковый май», Юра Штанов и «Акцент».
1: Фильчита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: Как хорошо слушать старые добрые песни, которые уносят к воспоминаниям и людям, и моментам жизни. С улыбкой вспоминаем то, что было, и только с воодушевлением принимаем настоящее и с добрыми мечтами будущее. А приветы Феличтина Ретро-ФМ сейчас дарят счастье любимым людям. Регина Гараева большой привет передает супругу Алмазу. Желает меньше работать, больше отдыхать. Рустем Хамзин привет передает супруге Венере, всему Борискову большой привет. Полина привет дарит подруге Лиле Мингазовой, поздравляет с долгожданными каникулами и желает летом отлично отдохнуть. А далее на Ретро-ФМ Демис Россос и Аравески.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: А быть счастливыми здорово, особенно слушая любимые песни на ретро-ФМ, думать о любимых людях, поздравлять их с яркими событиями, бесконечно мечтать о прекрасном в жизни. Феличите это все возможно. Ирина Кондрашова поздравляет любимую подругу Еремееву Веру с днем рождения, желает семейного счастья, финансового благополучия, радости в каждом дне, пусть жизнь будет яркой и долгой. Артур Мусаев большой привет передает супруге Гузель, сыну Мурату, его семье всем желает яркого рабочего дня и отличных планов на выходные, которые в этот раз будут достаточно длинными, у многих целых 3 дня. А далее на Ретро ФМ Парадисио.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита на Ретро ФМ.
1: Счастье для всей страны.

0: Независимо от того, какая песня всегда поднимает ваше настроение, помните, что музыка может стать сильным источником радости и вдохновения в жизни, а добрые слова Фильчти на Ретро-ФМ добавят улыбок. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». Я, Татьяна Виницкая, с радостью их зачитаю.
1: Реклама. Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю!
1: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
1: Все жизни связаны.
5: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Роняем цены на газ на АЗС и Леком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Леком. Если газ, то у нас.
7: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554 20.

0: Создаем великолепное музыкальное настроение, Феличите на Ретро-ФМ, и щедрым делимся друг с другом. И вот оно, счастье у всех и каждого. Айгуль Муртазина большой привет передает подруге Кристине Айтугановой и всем слушателям Ретро-ФМ. Желает большого счастья. Арину Зотову с днем рождения поздравляют друзья Лейсан и Камиль. Пусть все будет в вашей жизни отлично. Успехов и новых ярких высот в карьере. А далее на Ретро-ФМ Сиси Кейчи, Юрий Лоза.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

0: Фильчита на Ретро-ФМ завершается. Меня зовут Татьяна Виницкая. Пусть июнь подарит вам вдохновение, энергию и силы для новых свершений.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
1: Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните 203-45-00. Кейтеринг Айгуль Усмановой.
9: ИП Усманов ЛМ. ОГРНП 31-80-28-00-11-88-67.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Умудренные жизненным опытом люди рекомендуют держаться подальше от человека, который тебя вроде любит, но которому ты не можешь ответить взаимностью. Ведь просто поиграв с чьим-то сердцем, может прилететь ответочка. В смысле, когда-то кто-нибудь может потом поиграть и с твоим. Ну а по утрам Ретро-ФМ предлагает всем поиграть в хорошую и добрую игру. Наша первая смена вас будет, заряжает позитивом, а вы потом передаете свое настроение родным, близким, коллегам по работе, и в выигрыше остаются абсолютно все. С понедельника по пятницу в нашем утреннем шоу «Игры с крутыми призами», свежие новости, темы для обсуждения, конечно же, ваша любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11. Здесь... на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Между прочим, 6 лет назад библиотека американского конгресса добавила эту песню в национальный реестр звукозаписей, где хранятся аудиозаписи, считающиеся культурно-исторически или эстетически значимыми. Группа Village People, в переводе с английского «Люди из деревни», с любимым хитом Дональда Трампа, я так понимаю, бодрит нас на Retro FM в половине четвертого по Москве. Время новостей. Их нам расскажет Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. На госуслугах появится тревожная кнопка. Ее введут согласно принятому сегодня Госдумой законопроекту. Норма входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. С помощью данной функции банки, операторы связи и правоохранительные органы будут оперативно проинформированы о том, что человек стал жертвой преступников. Отмечается, операторы связи будут обязаны возмещать ущерб гражданам в случае своей халатности, если мошенники похитили деньги. Российские регионы получат право самим решать, запрещать или нет розничную продажу вейпов. Такая возможность у них появится с будущего года. Соответствующую поправку сегодня приняла Госдума. Как пояснил ее председатель Вячеслав Володин, норма была одобрена на основе обращений граждан, родительских сообществ и представителей образования. По их мнению, за счет ароматизаторов вкусовые качества вейпов очень быстро формируют зависимость. Минпросвещение не планирует сокращать или увеличивать срок обучения в школе. Об этом заявил замглавы ведомства Владимир Жилонкин. Он обозначил нынешнюю позицию министерства. 11 лет обучения в школе – это оптимальный вариант. Жилонкин отметил, что министерство хочет продолжать донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленных 11 лет. Сбоев в выплатах пособий по уходу за ребенком до полутора лет нет. Об этом заявили в соцфонде. На текущий момент средства поступили на счета более 98% получателей, а системы работают в штатном порядке. Как передает ТАСС, ранее в некоторых интернет-каналах появилась информация о якобы задержках начислений. В ведомстве пояснили, что все выплаты осуществляются по графику. Житель Ставропольского края Иван Кочетков преодолел путь до Дубая на отечественных «Жигулях». Машина обошлась ему всего в 57 тысяч рублей, а путешествие растянулось почти на 2 месяца. Маршрут прилегал через несколько стран Ближнего Востока, но идея поездки появилась еще зимой. Мужчину привлек контраст между старой отечественной машиной и одним из самых дорогих городов мира. Сейчас путешественник отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах и уже думает о новых приключениях. И о валюте на этот вторник: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28. Пока все. А далее на Retro FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: В эти первые дни лета многие задаются вопросом, это тополиный пух так низко летает или одуванчики обнаглели, так и норовят в нос и глаза залезть. Я вот, например, даже был бы очень рад дождю, который эти ватные облака всегда прибивает к земле, приземляет, так сказать. Вот хотя бы такой дождик, какой сейчас идет местами в Москве, полью бы чуточку подольше. Ну а нам... А после этого хита Рикардо Фоли далее воспарить душой на ретро-ФМ помогут блюсистам квартет Абба и группа «Земляне» в столице 15.42. Оставайтесь с нами.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на ретро-ФМ. Шоу «Дорогие гости» на ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е.
7: Тополиный пух, жара.
1: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.
8: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Кому-то утром просто хочется поспать подольше, а кому-то это скучно делать в гордом одиночестве, как герой этой песни, например. Ну, по мне, это главное — высыпаться, все остальное уже вторично, по утрам имею в виду. И доминует всех нас проблема с недосыпом, бессонницей, ну и, конечно же, с одиночеством. Дитер Болин с группой Blue System бодрит слушателей Retro FM на финиш этого часа в Москве 15:55. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю хорошего дня, успешных дел и отличного летнего настроения под песни любимых артистов.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы — жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Сувар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
3: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
7: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
8: 12+.

0: О том, что все возвращается на круги своя, невольно напоминает нам Дмитрий Маликов на Ретро-ФМ. Скоро, ну, если не все, то многое обязательно вернется на свои привычные места. Вот совершенно точно через 3 дня в нашу жизнь вернутся выходные. В этот раз большие 3-дневные июньские праздничные выходные. А пока продолжаем трудиться. Короткая рабочая неделя продолжает набирать обороты. В Москве 16:15. Меня зовут Олег Орлов. Желаю всем хорошего, удачного, продуктивного дня. Далее на Ретро-ФМ «Синяя птица» и Крис Ри через несколько минут.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт ДК начинается.
4: А если нейросеть бы это видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: кстати, некоторые называют мечтой, желание, на которое не хватает денег. Всем, кто на пути к сбыче своих мечт, наш пламенный ретро-ФМовский привет. Вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» с нами здесь в дневном эфире. Столица, половина пятого. Последние новости нам готов рассказать на ретро-ФМ Марат Бекметов. День добрый.
1: Добрый день. Госдума ограничила число банковских карт у одного человека. Их может быть не больше 20. Законопроект принят сегодня во втором и третьем чтениях. Инициатива входит во второй пакет мер противодействия кибермошенникам. Также предусмотрено создание единой системы учета банковских карт. Кредитные организации будут вносить в базу налоговые номера клиентов, информацию о количестве карт и их номера. Банки обязаны будут сверяться с системой при оформлении новых карт, чтобы не был превышен лимит. В России как минимум на 10 лет сохранят сотовую связь стандарта 2G. Эта технология остается востребованной, в отличие от сетей 3G. Операторы постепенно сворачивают их из-за снижения спроса. Как пишет «Известия», без стандарта 2G миллионы жителей регионов могут лишиться доступа к голосовой связи и СМС. К сетям второго поколения до сих пор подключены многие банкоматы, платежные терминалы, охранные системы и другое оборудование, а его модернизация или замена потребует значительных финансовых затрат и времени. Минпросвещение не планирует менять срок обучения в школах. 11 лет – это оптимальный вариант, сообщил замглавы ведомства Владимир Желонкин. Он добавил, что планируется донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленных 11 лет. Ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что домашние задания для школьников должны стать более практическими из-за развития искусственного интеллекта. По его словам, современные технологии стали вызовом для системы образования. Температура воды в Москве-реке достигла плюс 20 градусов. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре, сославшись на последние данные измерений. Аналогичная температура была зафиксирована в Черном море в районе Сочи. По данным метеорологов, на градус меньше море прогрелось в районе Анапы и Ялты, а в Геленджике температура воды составляет сейчас плюс 21 градус. Впрочем, и это не предел. В Ейске, согласно последней информации, вода в Азовском море уже прогрелась до плюс 25 градусов. Сегодня Всемирный день мотоциклиста. Традиция отмечать этот праздник появилась 22 июля 1992 года, когда впервые сразу в нескольких странах состоялась акция «На работу на мотоцикле». Позже она превратилась в День мотоциклиста. Ранее датой праздника считался 3 понедельник июня, а теперь Всемирный день мотоциклиста отмечается во второй вторник июня. Основная цель этого праздника – заявить о правах мотоциклистов, не ущемляя при этом прав других участников дорожного движения. Мотоциклы не требуют много места на дороге и парковке, а также потребляют мало топлива, что положительно сказывается на состоянии окружающей среды. В конце выпуска курсы валют на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. На этом пока все. Далее музыка, Олег Орлов на Ретро-ФМ. Всем приятного вечера.

0: К некоторым песням с течением времени начинаешь относиться как к хорошим друзьям или подругам. Вот эта песня группы Teach-In – один из таких хитов. Кстати, сегодня, 9 июня, Международный день друзей. Отличный повод увидеться с ними или хотя бы договориться о скорой встрече. Ну а мы уже через несколько минут встретим в эфире Retro FM Fancy и Аиду Ведищеву в столице 16:42.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Кошевого от Дементьева до проспекта Амирхана. Также по Петра Витра от проспекта Амирхана до Дементьева. И по Сибирскому тракту от Халитова до улицы Журналистов. Это вся информация о пробках Казани. Ретро ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
9: Подробнее на феномен-дефис-казаем.ру. Застройщик ООО «Созатектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
10: «Джили Сити Рей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рей». Энергия города.
11: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в «Джили Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года.
12: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком? 790 километр трассы М7.
13: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ.

0: Какая романтично-позитивная музыкальная история, в которой главенствуют положительные эмоции. Как здорово ощущать, что тот, кого ты любишь, рядом с тобой. Мне кажется, тут даже без перевода понятно, как же хорошо герою этой песни согреваться пламенем любви. Этот час на Ретро-ФМ завершаем под один из лучших хитов «Фэнси» и готовимся шагнуть в новый. В Москве без 5:05. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного летнего настроения.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79.
2: Не оферта.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Турецкие выходные возвращаются.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
10: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
13: Любимой музыки много не бывает.
14: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
13: И включай интернет-потоки Retro FM.
15: 12+.

0: Если раньше люди подписывались на Толстого, Гоголя, Пушкина, 227-летие, со дня рождения которого отмечалось на днях, то сегодня подписываются на тех, кто их даже не читал. Как любили говорить еще наши родители, ох уж это молодежь. Теперь мы повторяем эту фразу. Ну, хорошо хоть, что кто-то может слушать нашу музыку из молодежи. Некоторые песни, хоть и с приставкой «ретро», в молодежной среде популярны. 17 минут 6 в Москве. Группа «Опус» на Ретро FM сменят через несколько минут Билли Джоэл и Леонид Агутин с Томасом Невегрином. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного вечера.
1: Реклама. В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
4: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Терек включает «Хочу».
8: Хочу утреннюю чашку клубники.
7: Хочу съесть сэндвич на балконе.
9: Хочу чипсика.
10: Но полезных.
11: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
5: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
12: We'll be right back.

0: Если в средние века гарантом доверия к женщине служил ключ от пояса верности, то в наше время таковым может стать пароль от странички в социальной сети. А на Retro-FM вопрос доверия поставил на повестку дня, точнее уже вечера, Билли Джоэл. Всем, кто безгранично доверяет нам в плане музыки, пламенный Retro-FM-овский привет.
1: Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17:30. В эфире Retro-FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В России инфраструктура для отдыха готова к летнему сезону. Организованные места отдыха ждут гостей. Почти 100% детских лагерей, санаториев и пляжей уже проверили. И им выданы положительные санэпидемиологические заключения, пишут РИА Новости. Отмечена готовность пляжей как на Черноморском побережье, так и в других зонах. Под санитарно-эпидемиологическими мероприятиями подразумевается контроль качества воды и качества обработок от клещей. Жителей Татарстана на этой неделе ждет комфортная погода без резких перемен. В ближайшее время характер погоды останется прежним. Республика продолжит находиться в тыловой части восточного циклона, центр которого смещен к Уралу. Кое-где возможны непродолжительные дожди. Ночные температуры будут колебаться в пределах 8-14 градусов выше нуля. Днем воздух будет прогреваться до 21-27 градусов. В Казани на месяц частично ограничат движение транспорта по улице Химической. Причиной стали работы по размещению подводящих тепловых сетей. С 10 июня по 9 июля частично перекроют проезжую часть в районе здания номер 2 по улице Химической, сообщает портал мэрии Казани. Елабужский государственный музей-заповедник готовится к проведению ежегодного международного музыкального фестиваля «Летние вечера в Елабуге». Калейдоскоп музыкальных жанров, симфоническая классика, сочинения западноевропейских композиторов средневековья, джазовая и древнерусская духовная музыка, народные мотивы и авторская песня. Все это будет представлено на концерте. Фестиваль, который проходит в самом центре исторической Елабуги на Шишкинских прудах, подарит гостям самые яркие, незабываемые впечатления, оставит в памяти эмоции от потрясающей природной акустики и профессионального звука. Планируются концертные программы с 9 по 12 июля, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 27 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro-FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Retro-FM.
1: Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет.

Не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми.

0: Как бы нам этого не хотелось, но мир — это не фабрика по исполнению желаний. Бывает всякое. Зато есть песни, которые всячески способствуют приятным воспоминаниям о каком-то отрезке жизни, когда одно из твоих желаний сбылось, и ты тогда чувствовал себя самым счастливым человеком на всем белом свете. И хочешь вернуться в это состояние, как герой этой песни группы Aerosmith, что звучит на Retro FM в 17.42 по московскому времени. Далее в нашем эфире Рикардо Фоли, «Земляне», «Джилл» и их лучшие музыкальные хиты буквально через 3-4 минутки.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Также по Ершову от Вишневского до Гвардейской. И по проспекту Амирхана от Боровского до Чуйкова. Это вся информация о пробках Казани. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент?
9: Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
12: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
14: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
13: Каждое воскресенье в час дня
14: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
13: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
14: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
13: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
14: Подробности на сайте retrofm.ru.
15: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Между прочим, не всегда дурной пример заразителен, не говоря уже о хорошем, которое мы впитываем куда быстрее и глубже. Что, например, случилось однажды с Рикардо Фолли? Если бы не любовь к музыке группы «Битлз», может, и не переквалифицировался он в свои 17 лет из металла-механика в музыканта. С тех пор и радует своих поклонников, в коих у Рикардо Фолли миллионы по всему миру. И Россия в этом плане на одном из первых мест. 17:55 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера под музыку «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани +23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен@kzn.ru. Застройщик ООО «Созатектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий «Агросила» 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: «Ночная сказка» с 12 июня в 11:00. «Домашний. Главный женский». 16+.
7: Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните 203-45-00. Кейтеринг Айгуль Усмановой.
8: ИП Усманов ЛМ. ОГРНП 31-80-28-30-11-88-67.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей. Под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 12+.

0: отставить печаль. Давайте не будем печалиться, друзья. Будем искать и находить исключительно радость во всем, что нас окружает. Даже в раннем утре его найти можно, между прочим. Включайте завтра Ретро-ФМ, слушайте утреннее шоу «Первой смены» и убедитесь в этом сами. Каждое буднее утро для вас, друзья. Игры с крутыми призами, свежие новости, темы для обсуждения, отличное настроение, конечно же, ваша любимая музыка. Ну и ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят абсолютно любого. Не проспите «Первую смену» завтра с 7 до 11 здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Авторинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
4: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
7: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
8: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: Опа-опа! Первые выходные этого лета многим из нас, кто отдыхал на природе в хорошую солнечную погоду, лишний раз напомнили, что за один раз загореть нельзя, сгореть запросто можно. Аккуратнее, друзья, учитывая, что следующие выходные будут уже трехдневными и... Синоптики обещают хорошую погоду. Группа «Антик» бодрит нас здесь, на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18:30. В эфире «Ретро-ФМ Новости». В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В этом году максимальная сумма пособия по беременности и родам в России составит порядка 955 тысяч рублей, пишут РИА Новости. Выплата полагается работающим женщинам и перечисляется до рождения ребенка. Ее размер рассчитывается на основании заработка за два предшествующих года. Финансирование идет за счет страховых взносов, которые работодатель платит за сотрудницу. С прошлого года пособие по беременности и родам для студенток и аспиранток выросло в 4 раза. Санитарно-эпидемиологические заключения о безопасности получили 5 из 26 пляжей Республики Татарстан. В их числе пляж микрорайона Заинск-2, пляж с зоной активного отдыха в деревне Мещерякова-Буинского района, пляж на южной окраине Елабуги, городской пляж Кама в поселке Красный Ключ Нижнекамского района, а также городской пляж Набережных Челнов. Результаты исследований воды во всех водоемах соответствуют гигиеническим нормам. В казанском метро теперь официально запретят гадать, торговать, меняться вещами, просить милостыню, а также разводить огонь. Провозить велосипеды и самокаты разрешается в упакованном виде чехлах. И ездить на них по территории подземки воспрещается. Категорически запрещено использовать пиротехнику. Нельзя будет оставлять без присмотра средства передвижения, а также цеплять их к поручням, дверям и перилам. В Казани в преддверии Дня России в фойе станции метро «Суконная Слобода» открылась выставка графических работ первого ежегодного молодежного республиканского конкурса. Все они объединены темой «Защита Отечества». В вестибюле метро пассажиры смогут увидеть лучшие работы, представленные студентами и учениками высших и средних специальных учебных заведений, детских художественных школ, общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования Казани, Елабуги, Набережных Челнов, Альметьевска. Работы, выполненные в цифровых техниках в разных номинациях. На них изображены выдающиеся уроженцы Казанской губернии и Республики Татарстан, которые внесли значимый вклад в оборону России. Выставка будет открыта до 4 июля, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 27 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее музыка на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет.

0: Это просто здорово иметь в своей жизни человека, которому звонишь в расстроенных чувствах, а то и, не дай бог, в депрессии, а кладешь трубку с сумасшедшим желанием жить. С отличным настроением проводим вечер вторника, друзья, вместе с любимой музыкой, что звучит у нас здесь на Retro FM. Это Жанна Рождественская, 18:41 по Москве, с песней из замечательного фильма «Карнавал». Продолжение через несколько очень быстрых минут.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Retro FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по проспекту Ибрагимова от Воровского до Тесовской. Также по улице Кашевого от Дементьева до проспекта Амирхана. И по улице Петра Виттера от проспекта Амирхана до Дементьева. Это вся информация о пробках Казани. Ретрепом желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке в кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
9: Подробнее на феномен-дефис-кзн.ру. Застройщик ООО «Созатектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
10: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
11: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
12: Вечеринка. Ретро-ФМ.
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
14: Лучшие танцевальные хиты.
13: В неповторимом миксе.
15: За 4 моря. За 4 солнца.
13: Ровно в 21:00. Вечеринка.

0: Тем, кто идет по жизни с улыбкой, несмотря на трудности, кто надеется на лучшее и хочет, чтобы все было хорошо, поет свою песню группа Dire Straits на Retro-FM. Максималисты рулят на финиш этого музыкального часа. Но, несмотря на этот исключительно бодрый ритм, я, Олег Орлов, вынужден притормозить, замедлить свой шаг, но обещаю, что завтра днем разгонюсь вновь по полной под музыку Retro-FM. А начиная со следующего часа, лучшими музыкальными хитами в нашем эфире будет заведовать Илья Глебов в Москве, 18:56.
1: Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани +23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro-FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Retro-FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто».
12: Ведь количество строго ограничено.
11: «Джетур Диалог Авто» на Декабристов.
13: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
12: Не оферта.
14: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
15: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Интернет-поток Retro-FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 80-е.

0: в смысле рабочий день выходит все, а не рабочий вечер. Вот он перед нами, весь тут, как на ладони. Красота, да и только. Радуемся под музыку Red FM, Bad Boys Blue, Алсу, Чак Берри. Уже через пару минут. Меня зовут Илья Глебов, 19:16 в столице. Здравствуйте.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт ДК начинается.
4: А если нейросеть бы этой видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В «Ленте»

0: Bad Boys Blue и поцелуй, поцелуй, поцелуй. Дело, конечно, хорошее и нужное, но мы все-таки прервемся, отвлечемся от поцелуев на важное. В 19:30 в Москве, на Ретро ФМ новости, в студии Марат Бекметов. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Госдума ограничила число банковских карт у одного человека. Их может быть не больше 20. Законопроект принят во втором и третьем чтениях. Инициатива входит во второй пакет мер противодействия кибермошенникам. Также предусмотрено создание единой системы учета банковских карт. Кредитные организации будут вносить в базу налоговые номера клиентов, информацию о количестве карт и их номера. Банки обязаны будут сверяться с системой при оформлении новых карт, чтобы не был превышен лимит. Сегодня же Госдума разрешила регионам запрещать розничную продажу вейпов самостоятельно. Такое право они получат с марта следующего года. Депутаты приняли закон о лицензировании оборота табачной и никотиносодержащей продукции. Для получения лицензии и ведения деятельности установлены требования, большинство из которых уже прописаны в законодательстве. Среди ключевых условий – уплата госпошлины, наличие торговой точки площадью не менее 5 квадратных метров, а также регистрация в системе маркировки товаров. Космонавты экипажа МКС-75 признаны годными к космическому полету. Заседание главной медицинской комиссии состоялось в Центре подготовки космонавтов. Были проанализированы данные медобследований космонавтов основного и дублирующего экипажей за период предполетной подготовки. Петр Дубров, Анна Кикина, а также Дмитрий Петелин и Константин Борисов признаны годными к космическому полету. Напомню, запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» к МКС планируется в середине июля. Продажи шоколадных плиток в рознице в январе-марте упали на 13% год к году. Как пишет «Коммерсант», это наиболее выраженное снижение среди всех позиций кондитерских изделий. Спрос на шоколадные плитки падает из-за увеличения их стоимости. За последние два года шоколад в России подорожал почти в полтора раза, а падающий спрос на шоколад вынуждает производителей корректировать объемы выпуска. В январе-апреле снижение превысило 12%. Структура потребления кондитерских изделий смещается в сторону бюджетных позиций. Наиболее заметный рост спроса в первом квартале года показали пирожные и печенье. Более половины россиян хотят меньше работать летом. Согласно опросу, такое желание имеет 60% респондентов. Желающих сократить рабочий день до 6 часов, но остаться на пятидневке примерно столько же, сколько желающих иметь 4 полноценных рабочих дня в неделю вместо 5. Ничего не хотят менять 38% опрошенных, а еще 2% готовы работать даже больше, чем сейчас. При этом 23% россиян ради сокращения рабочего времени готовы даже на сокращение зарплаты. Конец выпуска. Курсы валют на завтра. Доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. На этом пока все. Далее музыка и Илья Глебов на Ретро FM. Всем приятного вечера.

0: everybody, в смысле, здесь все, Брайан, Кевин, Ник, Хауи и AJ, Backstreet Boys, или по-нашему парни с района, ну и их суперхит 1997-го, лучшая музыка здесь, на Ретро FM, через пару минут, Балтимора, Юрий Антонов, Пуниям.
1: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Турецкие выходные возвращаются.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Все совпадения не случайны.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Все жизни связаны.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
8: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: Ого-го-го. Ну что, кто старался к купальному сезону, не покладая тело на диван и теперь запросто может надеть костюм, так сказать, Тарзана, тот молодец. Все остальные прячем тело рыхлое в утесах тихонечко. Ну и продолжаем слушать музыку на Ретро-ФМ. 19.55 в Москве.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
3: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
6: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Сидишь ты, к примеру, на собственной кухне, на собственной табуретке, пялишься в окно, наблюдаешь там всякие пушистые деревья и одновременно с этим вроде бы как чуточку в космосе находишься. А все потому что что? Потому что Space и их знаменитая, так сказать, синева с 1978 года. Дальше на Ретро-ФМ Рики Мартин «Потираем». Меня зовут Илья Глебов, 20:17 в Москве. Полет нормальный.
1: Реклама.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: летний зной на месте остался, никуда не делся, в стужу не превратился. Все идет по плану. 20:30 в столице. На Ретро-ФМ новости в студии Марат Бекметов. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Госдума разрешила вводить самозапрет на входящие международные звонки. Законопроект принят сразу во втором и третьем чтениях. Опция станет доступна на госуслугах или при посещении МФЦ. Кроме того, операторы будут обязаны маркировать все поступающие международные звонки. Также депутаты приняли инициативу об установлении механизма оформления так называемых детских сим-карт и законопроект, который запрещает расторгать договор с оператором связи в течение 90 дней с момента его заключения. Госдума разрешила управлять вездеходами и багги с правами категории «Б». Изменения внесены в законы о безопасности дорожного движения и о самоходных машинах и других видах техники. Отмечается, что меры направлены на развитие внутреннего туризма. Напомню, по действующему законодательству управлять транспортом категории А2, к которой относятся вездеходы, снегоболотоходы, багги и другие средства массой не более 3,5 тонн, можно только с удостоверением тракториста-машиниста. В России как минимум на 10 лет сохранят сотовую связь стандарта 2G. Эта технология остается востребованной, в отличие от сетей 3G. Операторы постепенно сворачивают их из-за снижения спроса. Как пишет «Известия», без стандарта 2G миллионы жителей регионов могут лишиться доступа к голосовой связи и СМС. К сетям второго поколения до сих пор подключены многие банкоматы, платежные терминалы, охранные системы и другое оборудование, и его модернизация или замена потребует значительных финансовых затрат и времени. Мэр Москвы заявил о планах продлить Филевскую и Сокольническую линии метро. Сергей Собянин сообщил, что Филевская линия будет продолжена от Кунцевской до Сколково. На этом участке построят 5 новых станций – Верейскую, Сколковское шоссе, Сколково, Марфино и медицинский центр. Сокольническая линия будет продлена от бульвара Рокоссовского до Ярославского шоссе. Длина нового участка составит 8 километров. Планируются 2 новые станции – МГСУ и Ярославская. 52% опрошенных россиян признались, что любят поесть на ночь. Респонденты рассказали, что с наступлением темноты у них просыпается аппетит, и они не могут устоять перед вкусной едой. На 47% напротив говорят, что на ночь не едят. Часть опрошенных отметили, что стараются есть хотя бы за несколько часов до сна, чтобы не ложиться с набитым желудком. Одни отметили, что смогли наладить режим питания, организм не требует еду на ночь. Другие заметили, что стали лучше выглядеть и чувствовать себя в те дни, когда они не ели поздно вечером, ушли отеки, перестал болеть живот, и они взяли за привычку ужинать рано. В конце выпуска курсы валют на завтра: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. На этом пока все. Далее музыка и Илья Глебов на Ретро-ФМ. Всем прекрасного вечера.

0: Девчонки и мальчишки, а также их родители, естественно, всех любим. Ну и вы слушаете любимую музыку на Retro FM 2042 в столице. Для вас через пару минут Крис Норман, Синяя Псица и Блю Систер.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Retro FM. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто. На Декабристов 79. Не оферта.
3: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefestv.ru. 16+.
2: Нам 20 лет, и мы дарим миллион! Диалог Авто запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru.
4: Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
5: Интернет-поток Retro FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х.
6: Круглосуточные, без рекламы.
5: Заходи на сайт retrofm.ru. Или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 12+.
7: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.
8: Retro FM.

0: Крис Норман и его грандиозные планы на ночное времяпрепровождение. Но у нас, Донычи, еще есть времечко, сами знаете, для чего. Для танцев, естественно. Как всегда, с 9 до полуночи лучшая танцевальная музыка в живом миксе для вас на вечеринке Ретро FM. Через 5 минут начнем.
1: Ретро FM Казань для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
2: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.
5: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

Кен настойчив, приглашает Барби на пати и обещает абсолютные хэнки-пэнки. Что бы это ни значило, но будем считать, что это безудержные танцы, все как нам нужно. 21.15 в столице, абсолютные хэнки-пэнки, да. Полуночи, лучшая танцмузыка на вечеринке Red FM для вас. Меня зовут Илья Глебов, привет.

0: Она, во-первых, это Мэрайа Кэри, одна из лучших ее песен. Во-вторых, эту песню Мэрайа Кэри помогал сочинить товарищ по имени Уолтер по фамилии Афанасьев, что нам, конечно, тоже нравится. А в-третьих, это ее совершенно подвижная, энергичная версия. Только подвижные, энергичные версии у нас здесь на вторничной вечеринке Ретро-ФМ 21.42 в Москве. Двигаемся.
1: Реклама.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
5: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вечеринка.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
7: в неповторимом миксе. Каждый день
1: ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Само собой, невозможно не протестировать Данилу Багрова. Салтыкова клевая. Да, первый суперхит Ирины Салтыковой. Ну и первое видео суперхит, потому что там, конечно, есть на что посмотреть. Ирина там, помимо вокальных данных, демонстрирует кубики на прессе и умопомрачительный макияж. 21.56 в столице, только хиты здесь, на вечеринке Ретро-ФМ. Двигаемся.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
7: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
8: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ 500 54 20».

0: Чингисхан и их самурай. Самурай тут похож на самурая примерно так же, как в другой песне. Распутин похож на Распутина, но это не важно. Главное, что весело и энергично. 22:16 в столице. Энергичные песни у нас здесь, на вечеринке Retro FM в живом миксе. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: London Boys про лондонские ночи. Ну, так как-то, знаете, совпало, что ли. На самом деле, главный хит дуэта, и вышел он, между прочим, аккурат в июне 1989 года. Июньская вторничная вечеринка Red FM продолжается, 22:42 в столице.
1: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
4: Роняем цены на газ на АЗС и Леком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Леком. Если газ, то у нас.
5: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
6: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
5: Каждое воскресенье в час дня
6: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
5: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
6: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
5: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
6: Подробности на сайте retrofm.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Опачный най, что в переводе будем считать, означает «танцуем, друзья, танцуем еще целый час». Вообще волшебная, конечно, совершенно песня про Фаину. Но, ну, мне кажется, она может еще час прозвучать. И, в общем, нормально будет. 22.56 в Москве. Это вечеринка «Ретро-ФМ». Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: «Ретро-ФМ Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
1: Не оферта.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79.
1: Не оферта.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще.
9: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса.
8: Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
11: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
14: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
15: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
16: Ретро-ФМ.

Райан Пэрис и его Дольче Вита, что значит сладкая жизнь. Ну, сейчас, понимаете, сезон такой, что в магазин заходишь, и глаза от сладкой жизни разбегаются. И тебе клубника, и тебе черешня, и, не побоюсь этого слова, даже арбузы. 23:15 в столице, мы танцуем под любимую, самую, что есть, сладкую танцевальную музыку на вечеринке Red FM.

0: Фирменная скандинавская регги, так сказать. Та самая песня, с которой начался международный взлет группы Ace of Base. 1992. Лучшая танцмузыка для вас на вторничной, совершенно летней вечеринке Retro FM. 23.42 в столице. Мы еще двигаемся.
1: Реклама.
2: Жарко. В диалог авто еще жарче. Весь июнь. Ликвидация большого склада Хавейл и Чанган по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в диалог авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Парижский карнавал. Таким образом, карнавальным образом мы заканчиваем сегодняшнюю вторничную вечеринку Ретро-ФМ. Завтра все вновь повторится. Лучшая танцевальная музыка в супермиксе звучит для вас каждый день с 9 до полуночи на вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Я с вами прощаюсь. Через пару минут здесь будет Андрей Мари. Встречайте его.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города.
2: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в Geely Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554 20.

0: Некоторые исполнители серенад так увлекаются процессом исполнения, что порой даже не замечают, что поют они уже не под луной, а при лучах восходящего солнца, что объект пения уже проснулся и уже уехал куда-нибудь по своим делам, а они все поют и поют. Вот что значит творческие люди. 00:17 в столице, Тут Кутуньо на Ретро-ФМ. Меня зовут Андрей Мареев. Я рад поприветствовать вас, друзья. Скоро шокнблю Алсу и Сандра на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радио Хаб.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: Было и все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю, с кем.

0: 0 часов 42 минуты в столице. Это, ну, конечно же, Рики и Повери, которые из любого сочетания нот могут сделать либо невероятно грустное и красивое, либо невероятно веселое и тоже красивое. Скоро Сиси Кетч, Смоки и Владимир Маркин на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
2: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.

Без пяти час ночи, ну, наверное, весьма подходящее время для того, чтобы взять кого-нибудь на слабо. Сисикевич на Ретро-ФМ, ну, как минимум на словах, вот это все и происходит. Всем желаю доброй ночи, друзья. Пусть все те испытания, возможно, которые вам приготовила ночь, вы пройдете успешно. А если нет, то просто отдохните.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: где звучит аккордеон.
1: Ну, с аккордеоном или без, но действительно выбраться в какое-нибудь зеленое место в пределах большого города, неважно, будет ли это Чистопрудный бульвар или какое-то другое, не менее прекрасное место, где можно отдохнуть душой и телом, это бесценно, друзья. Игорь Тальков на Ретро-ФМ в 1 час 17 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Всем желаю доброй ночи.

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая?

моя, за тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать.

0: нежели богато, не стоит и начинать. Есть такая замечательная русская поговорка, которая коренным образом противоречит смыслу этой песни. А в исполнении «Тако» на Retro FM она звучит в 1 час и 42 минуты. Дальше Леон Росс, ансамбль «Синяя птица» и дуэт «Роксет» на Retro FM.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Retro FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе.
3: За 4 моря, за 4 солнца.
2: Ровно в 21.00. Вечеринка «Retro FM».

Иногда достаточно просто обычного честного слова, даже можно не пионерского, пообещать, что все будет хорошо, что никуда никогда не уйдешь. И все, и слезы высыхают. Лиан Росс на Ретро-ФМ в 1 час и 56 минут. Всем желаю, друзья, доброй ночи.

И вот по этому звуковому сигналу сразу понятно, герой мчится спасать этот мир. Бонни Тайлер на Ретро FM с весьма героической песней в 2 часа и 16 минут, уже 17 даже минут. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше, друзья, услышим группу Smokey, Иванушки International и дуэт Modern Talking на Ретро FM.

0: Удивительное совпадение: звезды в небе, звезды в эфире Retro FM. Simply Red прямо сейчас в 2 часа и 42 минуты. Совсем скоро к вопросу о звездах, о явлениях, которые являются, я уж не знаю, шоу-бизнеса образующими, ну или искусство образующими последние десятилетия. Сиси Кетч, Адриан Челентано, совершенно замечательный дуэт Татьяны Ворониной и Павла Смеяна на Retro FM совсем-совсем скоро.
1: Retro FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Retro FM. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Солнце, воздух и вода помогают, как известно, не всегда. Иногда и более радикальные способы нужны для поднятия настроения. Да что там поднятие? Создание с нуля. Музыка, звучащая на ретро-ФМ, и, конечно же, летние поцелуи от Сиси Кетч в 2 часа и 56 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.